0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: I think I love it.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

праздник победы приходит она в мою жизнь, мой покой, повседневность и быт на плечо заберется.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Даже и не говорите, что не знаете голос сыщика из мульта «Возвращение бременских музыкантов». И песню «Трубадура солнце взойдет» никогда не слышали. Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Муслима погиб за 15 дней до победы. Мать выбрала театральную карьеру и уехала сначала в Вышний Волочок, а потом перебралась в Мурманск. Кстати, талантливая актриса была. Сталинская стипендиатка. Муслим рос в семье дяди, старшего брата отца. В школе он не отличался правильным поведением, и даже его исключили из пионеров. Но Муслим не сильно расстроился, тем более, что кончики галстука иногда попадали в чернильницу, а сам галстук натирал шею.

Несмотря на то, что дядя Муслиму был высокопоставленным чиновником, его не слишком баловали в детстве. Занятия музыкой отвлекали от дурных мыслей, а на просьбу в карманных деньгах был ответ: «Вырастешь, будешь зарабатывать, поймешь, как деньги достаются». Так что, несмотря на выговоры и постоянные наказания, занятия по музыке он никогда не пропускал. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Боялись, что неокрепший голос как-то, ну, неправильно себя поведет, и он его потеряет. Полноценный же дебют Магомаева состоялся в 1961 году вместе с ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа, после чего он отправился в Хельсинки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где стал лауреатом, исполнил бухенвальдский набат и «Квантину Фигаро».

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

1997 году в честь Муслима Магомаева был назван астероид под кодом 1974-SP1. Словно предчувствуя свой уход из жизни, в 2007 году Муслим Магомаев написал пронзительную песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, которая стала гимном города. Он ушел из жизни в октябре 2008-го, не выдержало сердце. 29 октября в Государственной филармонии Азербайджана, носящей имя дедушки певца, прошел церемониал прощания с выдающимся земляком. Похоронен он в Баку. В 2009 году в память о певце в Красногорске был открыт Крокус-Сити-Холл имени Муслима Магомаева. А еще есть корабль и самолет имени певца. И невероятные записи. Слушаем. Баку.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Друг, скажите номер вашей планеты в Тентуре.
1: Забыли, родной.
0: Какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться?
2: Вы с нами переместитесь, когда мы вас переместим. Идет?
0: Нет, нельзя. Надо знать.
1: Да можно. Значит, сработало хреновина. А этот козёл-то с дырочками там, что ли, остался? Пошли.
3: Тихо.
1: Здравствуйте.
0: Подбросьте нас до города. Чатл.

0: Это не Земля. Это планета Плюк. 215 в Кентури. Галактика Кинзадза.
1: Хватит мозги пудрить.
2: Думай. Диаметр орбиты твоей планеты. Название планет твоей галактики. Какие знаешь? Думай.
3: Какой дурак на Плюке правду думает.
4: Вот в клетках и сидите.
5: Нельзя, я чатлани.
1: Так советовать, так все чатлани. Уйди отсюда!
6: Желтые штаны, два раза к
7: моему набережку.
2: Дотронешься, и целоб прилетит, ноги вытернет.
4: Ты чихала на вашего целоба?
5: Я говорю, скрипач не нужен. Вот результат.

0: Пошли, скрипач, в открытый космос.
1: Вовка, ты так не шути. Здесь кислороду 2% от нормы.
2: Скажи хоть раз в жизни правду.
3: Скрипач нужен.
4: Танут, планета, где меня родили.
5: Мы в планетарии это узнали.
6: Да, родной.
2: Врут они, дядя Вова.
4: Конечно.
5: Нет, Гидеон, не врут.
6: Молодой еще.
5: Они из-за этих спичек всю вселенную на карачках проползли бы.
2: Пошли планету делить.
4: У меня мама грузинка была.
7: Вы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Вы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. Вы пацаги с планеты Земля.
8: Будьте любезны, номер вашей планеты.
7: 013 в Тентуре.
0: Если ты подумаешь, что ты хреновина не транклюкатор, это будет последняя мысль в твоей чертланской башке.
4: Давай играй в цапу и делай, что хочешь.
9: Нет, Финансвали, когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.

0: Go.
1: Скрипач.
2: Дядя Оля.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

Я не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. Очередная среда. И значит, что в эфире программы «Миксер». И надо джингл менять, надо менять заставку. Зухер не один, Зухер с Коляновной. Коляновна, здоровайся.
2: Всем добрый вечер.
1: Она всегда такую паузу делает перед тем, как поздороваться.
2: Я это мандарин.
1: Просто это надо видеть. Это надо видеть. Это так вальяжно так тянется к микрофону. Всем добрый вечер. Такая цаца у нас. Цаца. Вот. И сегодня с мандаринками. Итак, друзья, я тоже буду периодически жрать мандаринки. Поэтому, у кого аллергия на цитрусовые, сделайте потише колонки, чтобы у вас прыщи не повыскакивали. Привет, Антоха, привет, Пашка, привет, Котейка. Остальных пока не вижу, давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська, 96-47-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59, ну и кто привык ко ВКонтакту, к ВКонтакту или ко ВКонтакту? Ну-ка, Коляновна, как правильно?
2: В.
1: Что В?
2: В ВКонтакте.
1: Нет, сеть называется ВКонтакте, а мы в ВКонтакте, понимаешь? Значит, правильно говорить, во ВКонтакте, я думаю так. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, и не забывайте, конечно же, подписываться. Итак, что произошло? Ну, обычно мы начинаем с победителей. Но по какой-то непонятной мне причине какая-то сволочь, не будем показывать на нее пальцем, но кто-то отличился и накрутил голоса всем участникам прошлого выпуска. Поэтому я решил оставить все это дело без победителя. Но тут вмешалось такое стихийное бедствие, как Коляновна, и сказала следующее.
2: Ни вашим, ни нашим. Не. Выбрала себе песенку.
1: Сама себе. Сама себе
2: сама
1: выбрала.
2: Сама себе.
1: Сама себе поставила. И, короче, в победители мы берем группу Редбери. Я совершенно уверен, что они не крутили голоса, потому что я этих людей давно и хорошо знаю. И поэтому вот я с чистой совестью отдаю победу им.
2: И тысячу.
1: И тысячу неформатных рублей. Вот. А остальные, кто крутил, пусть знают, что в итоге в минусе оказались все. Вот так вот. Итак, ставим Редбери, красный день календаря. Заметьте, заметьте, красный день календаря. Вот. И после этого продолжим основную часть программы. Поехали. Поехали.

0: Ну вот, теперь на неформатном радио в ротации наконец-то появится трек про месячные. Ура!
1: Да.
0: Ура, товарищи, девочки теперь возликуют. Возликуют все. Так, у меня какая-то хрень тут сейчас найду. Синхронизация приостановлена. В жопу. В жопу этот Яндекс.Диск. У меня все из-за него зависло. Так, Равиль, привет, дружище. Пишет, вот удалось присоединиться. Мир вашему дому. Спасибо тебе, друг. Вот, сегодня, сегодня вы у нас будете в эфире, кстати.
1: Да.
0: Вот, и Коляновна прям вот она тут.
1: Я как увидела, аж прям.
0: Вот, ну ладно, начнем-то мы все равно с другой группы. Потому как плейлист размахивала тоже у нас Коляновна. Она у меня выступает в роли стихийного бедствия, потому что она абсолютно делает это непредвзято, потому что вот кроме камбоджасов она никого из сегодняшнего плейлиста не знает, поэтому будет расставлено все интересно. И начнем мы с группы Джун. Группа Джун у нас из Прокопьевска. Вот хоть убейте, честно, не знаю, чья область, да, вот я тоже не знаю, где это, но написано Прокопьевск.
1: Окей, Google,
0: сейчас Коляновна найдет у нас, где этот Прокопьевск. К сожалению, в описании к треку не написано ничего про группу, поэтому могу вам сказать только, что это группа из Прокопьевска, и что за нее отдано 3 голоса жюри. Это вот все, что я вижу. А все остальное, к сожалению, покрыто мраком и тайной. Давайте вместе слушать и составлять мнение именно по музыке. Давайте еще раз напишу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть... Нет, не буду я говорить больше, Аська. У нас есть WhatsApp 902-75-00-59, кому туда удобно. И кому удобно во ВКонтакте находиться, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И не стесняемся все вместе комментировать треки. Итак, группа Джун, трек называется «Сны». Поехали.
2: Беспокойный сон рвалась. Реальность.

0: А итак, друзья, шикарнейший трек, вот на мой взгляд. Лично на мой взгляд, не знаю. Вот вы что-то ни хрена не пишете.
1: Мне тоже понравилось.
0: Котейка пишет, что-то смутно напоминает, но стильненько. Не знаю, что тебе. Ну, может, тебе что-то и напоминает, потому как ты у нас более эрудирован в плане прослушивания треков. А на меня прям трек произвел очень хорошее впечатление. Прям молодцы, ребята. Здорово, и я удивляюсь, на самом деле, почему до сих пор трек не в ротации, но надеюсь, этот эфир это дело исправит.
1: Это Кемеровская область.
0: Да, мы выяснили, что это у нас Кемеровская область, город Прокопьевск. Только мы не посмотрели часовой пояс какой там у них. Ну да ладно.
1: Я знаю, что у них минус 16.
0: У них холодно сейчас. Привет, Стрела Морфея. Привет, ребята, говорю вот так вот. Они пишут чуть задержались. Вот, теперь они наконец-то пишут в множественном числе. Чуть
1: вот,
0: задержались.
1: Тоже привет. Привет. Они тоже двойные.
0: Тот двойные стон. Чего? А кто еще двойные?
1: Так, ну ты, я, нас двое, их тоже двое.
0: А, ну мы-то пишем.
1: А все по одному пишутся, а эти двое пишут.
0: Ну, твоя логика, конечно.
1: Мы женская.
0: Женская, ну, значит, правильно. Значит, Зухер виноват. Все, ладно.
1: Ты самый.
0: Я самый лысый, я согласен. Так, Равиль вот пишет, вот бы еще пару треков послушать, тогда и выводы можно сделать. Ну, в принципе, ссылочка вот на группу есть, и там у них, конечно же, еще треки есть. Я сейчас могу даже... А, я уже закрыл. Все, уже не посмотрю и не посчитаю. Скоро. Вот, Кемерово плюс 4. Привет. Привет, Виталян. Здорово, дружище. То есть у них сейчас 25 часов 15 минут. Вот так вот. Глубокая ночь. И, ну, неудивительно, что они не появились у нас в эфирном чате. Ну, да ладно, послушают запись эфира. И я надеюсь, что-нибудь откомментят. Ребят, от меня прям большая такая жирная галочка. Мне понравился трек. Коляна мне тоже, я думаю, она тоже вам галочку впиндюрит. Ну, а мы едем далее. Едем далее. Далее у нас трек. Так, где он у нас? Вот он. Саша Дель. А, Саша Де Сол. Саша Де Сол одним словом. Ё-моё.
1: Все вместе.
0: Еще бы стать бы птицей, написал бы в одну строчку, и было бы здорово. Так, это у нас город Питер. Где у нас Питер находится, ты не знаешь?
1: Там.
0: Там. Где-то в 800 километров от нас приблизительно. В том же часовом поясе, в котором находимся и мы. Вот. И ничего про Саша Де Сол не написано в сопроводиловке. Соответственно, могу сказать, что это Питер.
1: Что это эстрада поп.
0: Что это эстрада поп. Поставлена стилистика. Поп. Поп.
1: Почему поп?
0: Ну, поп популярная. Эстрада популярная.
1: Почему поп еще не писать? Надо сокращенно все.
0: Ну, вот так вот повелось. Повелось так на Руси.
1: Если бы какое-нибудь было на букву С, сук бы сокращенно было бы.
0: А запросто. А запросто. А почему бы и нет? Сук. А как без сук? Я на сук напоролся. Здравствуйте, девочки. Вот. Ну и так, ставим, слушаем. Саша Де Сол, стать бы птицей, город Питер. Поехали. А я еще раз принуждаю всех. Давайте, комментируйте, не стесняйтесь. Потому что нам так будет веселее. И музыкантам интересно услышать, что про них скажут обычные слушатели. Поехали.

0: Итак, друзья, 21:20 на наших зеленых системных. Масса комментариев.
1: Ну ладно, есть.
0: Один приплыл. Антох, спасибо тебе. Вот. Я на самом деле сейчас предчувствую удивление многих музыкантов, которые давно уже не были у нас на эфирах. Расскажу, что происходит. На самом деле половину треков теперь в программу выбирает робот. Робот неформатки. Вот, поэтому это дает шанс любому коллективу быть услышанным, у которого хотя бы один голос за есть от жюри. Вот. Поэтому периодически в наших программах будут попадаться такие треки. И давеча недавно у нас был даже рэп. Вот, поэтому кого сейчас передернуло и кто удивился, откуда все это взялось, вот я рассказал. Так, Антоха написал, Лазарева напоминает вокалист. Леха Кот пишет, послушал многообразие поэзии и пошел курить. Вы уж извините за пафос. Так, Стрела Морфея пишет, кстати, очень даже понравилось, хоть и не поклонники такого жанра. Все гармонично. И тоже Лазарева вспомнили. А кто такой Лазарев?
1: Сергей Лазарев, ну что ты?
0: Вот такое все, вот с такой вот челочкой,
1: да,
0: и
1: да,
0: в шортиках.
1: Да.
0: Я помню это, я где-то видел, он в шортах,
1: да,
0: на кривых волосатых ногах.
1: Ну, хватит, кривые у него ноги, нормальные ноги.
0: И в белых гольфах высоких.
1: Еще в
0: мечта,
1: очочком.
0: Не мальчика, мечта прям. Вот,
1: это
0: но...
1: все она, он пел песню. Это клип был на это в шортиках.
0: На это в шортиках. Вот слава богу, у нас есть Коляновна. Она может по достоинству оценить всякого рода треки, которые не могу оценить я.
1: Нет, ну, кстати, очень даже ничего, вот как бы.
0: То есть тебе трек вкурил?
1: Нет, я не вкуриваю.
0: А что тогда?
1: Не, ну ничего, послушать раз вот можно, и все.
0: И все. То есть вот переслушивать ты его точно
1: нет,
0: не будешь?
1: Нет, не буду.
0: Вот, ну, мне остается только... ну, я как не поклонник таких жанров могу что обсудить с вами только качество записи и качество сведения. Вот, по-моему, претензий особо... Нет, была там шероховатость, но... Пока я вспоминал Серегу Лазарева
1: в
0: шортиках, я представил эту мужскую мечту, и у меня напрочь вылетело из головы, что я хотел сказать по этому конкретно отзвучавшему треку от группы, господи, Саша де Сол. А вот это, наверное, не группа, это, наверное, проект, наверное, правильно так называть. Вот, поэтому можно сказать, что пролетел он без шероховатости, и покритиковать мне не на что, потому что я не помню, за что хотел прокритиковать. Вот, Виталян пишет, что я темнота, вот, и предлагает начать со сказок Пушкина.
1: И Лавров подтвердил.
0: Палыч тоже подтвердил, говорит, Зухер, ты темнота. Он у нас на самом деле выпрашивает, падла, мандарины, а мы их все съели. Ладно, едем дальше. Едем дальше, дальше наша белорусская подруга, и могу вам сказать, что практически все треки, присутствующие на неформатном радио от Аленки, уже в ротации.

0: Вот, вот этот трек не в ротации. Поэтому срочно, срочно исправляем эту ситуацию. Итак, группа «Ворона», «Беларусь», «Не стоит жалеть» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, не стесняйтесь, комментируйте. Давайте еще раз напомню наши контакты. У нас есть WhatsApp +7 902 75 30 59. И есть у нас во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Не забывайте на нее подписываться. Вот, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Стрела Морфея спрашивает, кто это выбрал? Робот. Робот выбрал. Я почему и говорю, что, ну, я бы такой трек точно не выбрал, не потому, что он плохой, но не мое просто. Поэтому, как бы, робот, он уравнивает шансы музыкантов в плане прозвучать в программе «Миксер». Поэтому молодец. Поэтому робот наш молодец.
1: Роботу дали уже прозвище.
0: Робота нет. Палыч.
1: Палыч — это святое, Леша. Не трогай.
0: Не трогай Палыча, да. А то он придешь в следующий раз, я его попрошу, чтобы он тебе сгрыз ботинки к херам. Вот, ладно, Аленка Ворона, «Не стоит жалеть». Поехали, ставим, слушаем. И это не робот, это я выбирал, да.

0: Итак, друзья, 21-29 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже ушел. Это была группа «Ворона», «Беларусь», «Не стоит жалеть» называется трек. Ни слова не понял, потому как на родном пела Аленка. Вот, но будем думать, что что-то доброе она пела. Почему-то сама не присутствует. Аленка, где ты? Где ты? Вот хоть бы рассказала, о чем песня. Так, ладно, читаю комменты. Пашка пишет, вот, всем привет, сегодня я унылый. Даже трек под мое настроение. Годно. Музыка понравилась, а вот текст, вокал не очень. То ли слова жует, то ли непонятно что. Вот. И пишет, вот, спасибо, ответил на мои мысли. А что с тобой, Пашенька, дружочек, что с тобой случилось такое? Что ты сегодня весь такой в говно унылый? Так, Котейка пишет без комментов. Не знаю, что так он в хорошем или в плохом смысле этого слова. Ну да ладно. Виталян вот спрашивает, не родственники ли это Океана Эльзы. Я думаю, нет, потому что Океана Эльзы — это хохлы, а Ворона — это сябры. Так, Стрела Морфея вот пишут, странно сведено или так задумано. Голос хороший, но он как будто заглушен, или показалось так. Чуть ярче бы, текст все равно не смог понять, и показалось, звук гулял, периодически прорываясь. Так, Антох пишет, музыка прикольная, а текст не знаю. Понимаю с пятого на десятое. Ну ты хоть с пятого на десятое, я вообще ничего не понимаю, поэтому тебе хоть как-то проще. Но в плане записи, да, есть какая-то, я бы сказал, ватность звука, причем общая ватность трека. Могу предположить, что, возможно, это лайв-запись. Но, опять же, это только мое предположение, и Аленки в чате нету, спросить не у кого. Вот, а так, в принципе, вполне себе, ну, как бы я уже давно знаю эту исполнительницу и знаю, что обычно все здорово. Вот, ну, тут, видимо, что-то подкачало, так бывает. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас будет объявлять Коляновна.
1: Нет. Я объявлю название песни.
0: Ну, объявляй название уже.
1: Нет, еще группа не назвал.
0: Ай.
1: Все по порядку.
0: Какие мы стесняшки. Город Москва у нас дальше. Вот. И группа, которая, в принципе, прям с первой же песни. Они меня прям вот как пришибли доской по голове, так я в этом состоянии до сих пор и хожу. Вот. Я создаю интригу, да? Давай уже слушать. Группа «Камбоджас» у нас сейчас. «Береги ее» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Видел я, что Равиль здесь. Вот, если есть какие-то пожелания, вопросы там, я не знаю, пишите, комментируйте, поехали.

0: Ух, 21:37 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отзвучали Камбоджа со своим треком «Береги ее». Вот, сейчас сразу скажу, пока не забыл, 7 декабря в клубе «Алиби» в Москве, я так понял, это будет, в 8 часов вечера будут выступать камбоджасы. Кто имеет время, советую изыскать возможность сходить, я вот прям гарантирую, это будет волшебно. Вот, но у нас 6-го будет программа, поэтому я обещаю обязательно, ребят, напомню о вашем концерте и попиарим, и, наверное, еще один трек поставим там вне конкурса какой-нибудь, прям, может, даже где-нибудь в середине программы, в качестве рекламы. Вот, ладно, Равиль, тебе еще раз спасибо, Феликсу спасибо, молодцы, что вы появились в нашей жизни, вот, не пропадайте. Будьте здесь всегда. Так, смотрим, что у нас из комментариев
1: песни-то?
0: К песне
1: а
0: есть.
1: А то тут у нас есть праздник к нам приходит.
0: Праздник к нам. Ленка сказала, что ты у нас, получается, не...
1: Унылый.
0: Не унылый, ты у нас тупенький сегодня. Пашка не унылинький, Пашка тупенький. Но не обидится он, что-то он нормальный мужик, он все прекрасно воспринимает. Так, ладно, читаю все-таки по песне. Антоха пишет, ну, вроде ничего так, но сейчас не зацепило. «Стрела Морфея» написали, хорошо сделано, качественно, опять же, к сожалению, не поклонники данного жанра, потому добавить нечего. Вот, Пашка меня послал нахер и написал...
1: Это я сказал, не он.
0: Написал, что песня унылая. Вот, ну, конечно же, плясать под нее не будешь, но я вот честно скажу, пусть это будет предвзятое мнение, пускай, вот назовите меня... как это называют, протежистом, да, который проталкивает своих. Могу честно сказать, вот эту группу я готов прям проталкивать и готов им помогать. Ну, до той поры, пока мы не подеремся. Вот. А как только достроим студию, прям вот первая же живая студия у нас будет с камбоджасами, мы уже договорились, и как бы я жду. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше по программе. Далее у нас следом группа «Северо-Запад». «Северо-Запад». И, как ни странно, группа «Северо-Запад» у нас находится где?
1: Питер.
0: В Питере. Вот, почему-то «Северо-Запад» не находится у нас где-нибудь в Ростове там или в Курске. Прям в Питере. Согласен. Так, что про них есть в описалы? В описалы написано так, я цитирую, их называют припанкованными романтиками, тяжелый саунд, энергичная ритмика и тонкая поэзия, слитые воедино. Встречайте новое дыхание рока, группа «Северо-Запад». Но посмотрим на это новое дыхание рока. Ставим, слушаем. Вы, друзья, не забывайте комментировать трек прям вот по ходу эфира. И забыл я сказать, музыканты, которые звучат во время звучания своих треков, не стесняйтесь. Не стесняйтесь, скидайте ссылки на свои группы, на свои ближайшие концерты, мероприятия и т.д. и т.п. Равиль, да, мы сожжем эту студию нахер.
1: Я ее
0: уже 3 года строю, вот, и мы ее сожжем, к чертовой матери. Да, я, кто еще не в курсе, я просто всем уже сказал, я как только эту студию дострою, я прям там нажрусь так, чтобы обоссаться под себя, потому что, ну, реально уже настолько она выстрадана, поэтому... Равиль, если мы ее сожжем, а вы будете самыми первыми гостями, это будет просто, ну как, даже не нонсенс. Мне будут аплодировать и в раю, и в аду, я думаю. Вот, ладно. Слушаем все-таки группу «Северо-Запад», Питер. Трек называется «Диагноз». Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, привет всем, 21.45. Уже на наших зеленых системных. Светланка, приветище. Только подключилась к нам, пишет: мне нравится, жаль, что включила поздно. А вот так вот, а не надо было долго спать. Надо было вовремя включать радио или компьютер, или не знаю, с чего ты там слушаешь. Вот. Так, это у нас был Северо-Запад, диагноз Питер. Пашка пишет: вот лайтовые попсовы, в принципе, давно уже о них в курсе. У нас часть общих фанатов. У них есть клип со звездами русского рока. Не помню, как песня та называется. Так, Стрела Морфея пишут: а ничего, лайтово, задорно, динамично, с хорошим ритмом, бодрит в целом. Павел, наверное, любит более панковские вещи и потяжелее. Да, Пашка у нас такой. Пашка, наш унылый унытик сегодня у нас. Так, Антоха пишет: диссонанс у меня от музыки и текста. Но, ребят, скажу честно, мне вот в общем, если взять картинку в общем, наверное, все-таки больше понравилось, чем не понравилось. Но у меня постоянно в голове крутилась, была такая замечательная, длинно-короткая группа. В Советском Союзе еще она была. Как они назывались-то, господи?
1: В Советском Союзе еще не было.
0: Тебя не было? Нет, ты была уже в Советском Союзе. Да подожди, господи.
1: Была, ходила,
0: длинная тетка и маленький мужичок.
1: А, Лолита, что ли?
0: Лолита Милявская и этот...
1: Это дуэт...
0: Кабаре Дуэт Академия, вот, ё-моё. И у них была песня такая, что-то там... Вот прям вот ритм куплета... Ты отказала мне два раза.
1: Не хочу,
0: сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей, жена моей мечты.
1: Сейчас
0: вот.
1: Кого-то чихну.
0: И вот сам куплет у них, по-моему, вот в таком же ритме поется. Но, может быть, песню путаю, но вот с точно таким же ритмом куплета у них песня точно есть. Вот. Так. Пашка вот написал их главные фанатки, пусть голосуют и слушают запись. Вот так вот. Но что-то да, я смотрю, от Северо-Запада тут вообще никого. И на самом деле музыкантам всегда я говорил: проверяйте всегда свою почту. Потому что вот робот письма разослал, а видимо письма получили не все. Плюс я сегодня уже, ну, когда готовился к эфиру, мне все-таки пришлось посмотреть все треки, чтобы выложить их в эфирный чат, чтобы оповестить людей как-то во ВКонтакте. Я посмотрел, что у многих групп один и тот же почтовый ящик, и этот человек, видимо, взялся за их продюсирование, а так получилось, что люди... Я так подозреваю, даже и не знают, что они сегодня в эфире, потому что вот эти вот господа продюсеры, скорее всего, им и не передали. Вот, поэтому еще раз, музыканты, говорю, всегда грузите треки сами от своего имени и ставьте рабочие почтовые ящики, потому что вот сегодня многие даже, я думаю, и не узнали, что они будут звучать в эфире. Ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас город Калуга. Недалеко от нас, в принципе. Так, что у нас там? Карата. Каркающее такое название. Так, есть описалово есть. Вот, группа Карата образовалась в Калуге в начале 2013 года. Стиль группы рок, выдержанный в лучших жанрах отечественной сцены. Вот так вот. Главный упор в творчестве музыканты делают на мелодичность и гармонию в текстах. Все, дальше не буду читать, потому что дальше там перечисляют регалии. Я не знаю, музыканты...
1: Мне просто кажется, тебе лень, надо читать.
0: Нет, я не понимаю, зачем перечислять вот эти вот регалии. Ну, к чему? Ну, сказать, что вот мы такие, мы играли
1: вот
0: на одной сцене.
1: Вот если бы у тебя было 5 медалей, ты бы пора все бы везде рассказывал.
0: Нет, если бы у меня были медали, я бы их положил бы в тумбочку и доставал бы только в свой профессиональный для этих медалей праздник. Все, и больше бы даже не вспоминал про них. А так, вот Димка Артамонов у нас появился. Привет тебе, человечище. Так, и... Вот, Стрела Мафиш пишут, а что узнавать-то, мы приходим просто послушать новинки. Саму программу. Вот, ну, я могу сказать, что это не новинки. Тут половина треков это прям старинки. старинки старые. Причем вот Карра загрузили трек, сейчас вам скажу, аж на 2 апреля 2017 года. А, и вот, кстати, их-то как раз загрузил продюсер. Продюсер. Ну, я не знаю, как они называют себя, пиар-менеджеры, продюсеры. Ну, вот с подписью этого человека я очень часто встречаю треки на неформатке. Но, тем не менее, ладно, давайте ставим, слушаем. Я надеюсь, что группа Карата знает, что они сегодня в эфире. Поэтому давайте подключайтесь к эфирному чату. Давайте еще раз напомню, как с нами связываться. У нас есть WhatsApp 902-75-00-59 и находите группу во ВКонтакте, неформатное радио она называется, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, Карата, город Калуга, трек называется «Улетим», поехали!

Посмотри, сделал этот мир для тебя, разрушил темноту не щадя, невзирая на запреты богов. Улетим, убежим, пропадем под огнем, мы не можем быть вечно вдвоем.

0: Итак, друзья, 21.54 на наших зеленых системных. Вот, Колянов, ну-ка давай вот этот спич, давай вот, чтобы все слышали, как ты возмущена этими погаными пиар-менеджерами.
1: Ну, просто некрасиво. И голос хороший у мужчины, и группа, и как бы, и песня обалденная. А вот так вот подставили их.
0: Вот так вот их подставили, ребят.
1: Не, ну я только матом, конечно, говорил, ну неприятно.
0: Ну а что?
1: Неприлично говорить.
0: Ты посмотрел, как на меня вчера все наехали?
1: Да.
0: Ну ты же видела, мне было пофиг.
1: А я же девочка, мне не
0: пофиг. А, ты же девочка, у тебя же кудряшки.
1: Кудряшки в силу, да.
0: Ой, завтра будешь с ресничками, кошмар.
1: Я буду мальвинкой.
0: Ой. Ладно, вот я читаю комментарии. Светланка, я с тобой полностью согласен. Хреновенький пиар-менеджер, позор. А ведь трек неплохой, есть чем работать. Я бы поработал со своим директором над их продвижением. Ну вот, как бы, Свет, я это зачитал в эфир. Если группе Карра интересно поработать с тобой и со с вашим директором, вот, они свяжутся или с тобой напрямую, или мне напишут, я их сведу. А вообще, конечно, группа Карра, я вот вам честно скажу, трек замечательный, мне понравилось, от меня галочка 100% будет. И мне очень жалко, что вы не были сегодня на эфире. Мне очень жалко, что мы не пообщались живьем. И меняйте пиар-менеджера к чертовой матери, потому что это не серьезно. Вот, все. Едем дальше. Так, по теме больше. А, вот у нас Ксюха нарисовалась. Давай мы тебя сейчас добавим в други. Пишет CZ-фан. Это что CZ-фан? А, это я так понял, Северо-Запад. Северо-Запад фан-клуб здесь. Вот, спасибо Пашке, что оповестил.
1: Вот Пашка же сказал,
0: вот,
1: что
0: видишь,
1: напишет.
0: Пашка молодец. Пашка же молодец, Ксюха, да? Вот.
1: Поставь Пашка ему... неунылый.
0: Пашка неунылый, Пашка тупенький. Молодец. И не тупенький.
1: Паша хороший.
0: Вот. Так, Ксенька, ну все. Короче, ты теперь в курсе, что ребята сегодня отзвучали. Завтра появится запись программы. Голосуйте. Только я умоляю, музыканты, вот прошлая программа была просто просрана, потому что начали накручивать обильно всем треки. Не делайте так больше, никто и никогда. Потому что проиграли в этом плане все. Все. Так, Виталян пишет, вот трек зашибись, вот только Гребенщикова в припеве прибрать. Ну, а как его приберешь, Виталик? Ну, если у человека тембр голоса такой, манера пения, мне кажется, тут ничего не сделаешь. Кстати, я особо так его и не заметил. Мне кажется, ты придираешься просто. Ну, хотя, может быть, не знаю. Но я вот не услышал, честно. Едем дальше.
1: Нет.
0: Нет, не едем. Говори.
1: А ты не прочитал комментарий Стрелы Морфея?
0: Да?
1: Да.
0: Твою мать. Стрела Морфея написала. Гитары прям жгут. Песня понравилась. Песня всем понравилась. Группа Карра. Песня всем понравилась. Поэтому... поэтому давайте меняйте пиар-менеджера. А, не дал опять я попетросянить Виталику. Ну а что? Я как-нибудь до Рязани доеду, мы с тобой попетросяним. Я, кстати, я был в Воронеже. Был в Воронеже и фотографировал вашу афишу карбофосовскую.
1: Да.
0: Ленка меня спрашивала, ты что, говорит, дурак, зачем тебе эта афиша? Я говорю, отправлю Виталику, ему приятно будет. И забыл я тебе отправить. Вот.
1: А он старенький просто.
0: Я уже старенький,
1: помню.
0: У меня песочек уже не только из жопы, он у меня из глаз даже сыплется. Ладно, едем дальше. Далее у нас Никита Горбунов. Сейчас я найду, где. Так, Кару можно закрывать. Северо-запад можно закрывать. Ворону можно закрывать. Так, эти у нас еще не отзвучали. Так, Никита Горбунов. Трек называется «Мескалин». Дислокация указана «Москва». Стилистика указана «Рок». И все. Скажу честно, я этого человека во ВКонтакте не нашел. Я хотел перед эфиром предупредить, поэтому не нашел во ВКонтакте. Надеюсь, что человек прочитал письмо, которое было отправлено роботом и, может быть, даже присутствует в эфире. Но... если нет, так и нет. Давайте ставить слушать. Трек называется «Мескалин». А я уже это сказал, да?
1: Да.
0: Я сам под мескалем, походу, делал. Город Москва, Никита Горбунов, «Мескалин», ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 22.02 на моих зеленых системных. Вот, Ленка сейчас сидит для Виталяна. Для Виталяна ищет ту фотку с Воронежа. Ну, я думаю, она будет это делать как раз до конца эфира. Вот, и может быть, мы даже выложим. Может быть, мы даже успеем ее выложить. Итак, только что звучал у нас Никита Горбунов, трек «Мескалин», город Москва. Читаю сразу комментарии. Вот Пашка пишет: мне нравится песня, аж вены вскрыть захотелось, душевно и не напрягает. Светланка пишет, что не трек, то прям цепляет, роботу 5 с плюсом, или просто под настроение попадают треки, хотя какая разница, заебосик, давай еще. Антоха пишет, неплохо, хотя и текст можно улучшить. Стрела Морфея пишут, мрачновато, может, под настроение и послушали бы, в целом хорошо, но мрачновато. Ребят, вот я честно скажу, я опять же текст не слушаю никогда, но вот слово «мескалин», оно как бы постоянно повторялось. Я не знаю, о чем эта песня, то ли о том, что мескалин это плохо, то ли о том, что мескалин это хорошо, не знаю, честно, не слушал. В общем и целом аранжировка мне, вот вся картинка мне понравилась. Действительно, робот расстарался, и пока вот все треки, практически все у нас прошли на ура. Замечательно, неплохо. Вот, поэтому как бы я еще раз убеждаюсь, что давая роботу право отбирать треки, я не ошибся, потому как получается такая вполне себе разнообразная и интересная программа. И не цепляется ни за какой стиль и ни за какую тематику. Это здорово. Так, Равиль пишет, вот увидимся, пора детей спать укладывать. Давай, дружище, спасибо еще раз тебе за твое присутствие. Обязательно увидимся. И я обещаю, вы будете первыми на живой студии, поэтому даже в голову не берите. Едем дальше. Далее у нас группа. Причем вот я могу сказать, что сейчас все слушатели, вот, кто присутствует, по крайней мере, в эфирном чате, они скажут, да, мы эту группу знаем. Я вам могу сказать, что группа достаточно известна и, опять же, загружена тем же пиар-менеджером. Вот, и могу сказать, что, скорее всего, они даже не знают о том, что сейчас прозвучат. Потому что, если бы они знали, если бы они сделали перепост у себя в группе, я так подозреваю, сейчас здесь была бы такая тьма народу и такая куча комментариев. Потому что, а что я, давайте я просто скажу. Группа «Оберег», трек называется «Не я». Вот, город Москва. И опять же указан вот тот же самый человек, та же самая почта. И, видимо, ребята даже не знают о том, что звучат сегодня в эфире. Вот, есть небольшая сопроводиловка. Давайте я зачитаю. За необычной лингвистической конструкцией «Оберег» скрывается название яркого коллектива, который за свою 13-летнюю историю приобрел солидный концертный опыт и множество преданных поклонников. Вот, все, дальше читать не буду, потому что, как Ленка правильно заметила,
1: я нашел.
0: Я лентяй. Вот, Ленка нашла фотку для Карбофоса. Ну подожди, ну да, я уже эфир запущу. Итак, «Оберег», трек называется «Не я». Поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, 22.10 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Мы тут пытаемся с Ленкой на пару Виталику добыть с фотоаппаратов планшет, блин, чтобы выложить его ВКонтакте, пока что-то у нас тухло получается. Вот, ладно. Виталян, мы ее найдем все-таки.
1: Мы ее нашли.
0: Мы ее нашли, вернее, но сейчас вот ее надо как-то теперь перенести во ВКонтакте. Ладно, читаю комментарии. Только что у нас отзвучали оберег. Не я назывался трек. А Светланка вот пишет: я фан-клубу оберег сообщу инфу. Виталян пишет: вот пересекались в Орле с оберег на совместном концерте. Ребята профи, но это не энергичный танец. Ну, как бы да, не энергичный, но зато как звучит. Ну, согласись, ну шикарно же. Причем, не побоюсь этого сравнения, пропета прям, ну, просто изумительно. Я, многие думают, что я ненавижу попсу. Нет, я не ненавижу попсу, мне не нравится многое попса. Вот, я к чему это начал? Мне Меладзе очень нравится, как поет Валера. И
1: он, кстати, завтра выступает у нас.
0: Он у нас завтра выступает? Ну, пусть он выступает.
1: Как? Он тебе нравится, пойдем.
0: Ну, он мне нравится. Так вот, не побоюсь, я думаю, ребятам вот совсем будет не обидно, если я вокал сравню с Меладзе, потому что это, ну, очень профессионально, очень здорово, и мне понравилось, как все это прозвучало. Вот, поэтому, ну, жалко, что ребят сейчас здесь нет у нас в чате, жалко, что мы не можем живьем пообщаться. Ну, и еще раз могу сказать, ребят, меняйте пиар-менеджера, раз он вам не прислал ничего, потому что я точно знаю, что письмо было отправлено. Сегодня Дениска, мы с ним добавились в друзья, прям буквально перед программой. И не подумал я ему скинуть. Ну, почему-то тупанул, думаю, наверное, может, в курсе. А вот надо было. Ну да ладно, теперь уже чего трусами махать, все равно обосрались. Едем дальше. Дальше у нас как раз наш рязанский друг Виталик. Вот, как раз та группа, которой фотку афиши мы ее нашли, но теперь не можем никак переправить во ВКонтакте. Сейчас мы это дело исправим потихонечку. Вот, и Светланка пишет, у них Наташа пиар-менеджер, она очень занята. Нет, Свет, тут другой человек. Могу сказать имя, его зовут Александр. И как бы вот он, видимо, не оповестил. Может, это какой-то старый пиар-менеджер. Я не знаю, но вот письма у него улетели. Так пишет Пашка, что Захар сегодня тоже тупенький. Нет, я
1: Павел,
0: сегодня...
1: Павел, он не тупенький, он старенький.
0: Я старенький, я не тупенький. Мне уже можно.
1: У него мозга-то нет, что ему там тупить-то?
0: Какой мозг? Одни опилки. Винни-Пух умнее.
1: Винни,
0: молчи, пятачок. А то в пятак дам. Ладно, и все-таки Костик, вот он...
1: Он тебя трахает.
0: Он просто мозг мне насилует, просто человек, он же не знает, что я в эфире, да? Он даже не догадывается, что я в эфире, поэтому вот заваливает меня с вопросами. Ладно. Итак, все-таки уже в Рязань мы переносимся. Группа Карбофос или Карбофос, или на Ф ударение сделать. А попробуй на Ф сделать ударение.
1: Тоже тупенько.
0: Вот. Ставим, слушаем. Нам нигде не рада называется трек. Пиратский трек. Поехали.
2: Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах.

0: А итак, друзья, 22:18 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я тут устанавливаю кучу софта, блин, чтобы отправить Виталий. Вот мы заморочились, блин. Вот это какая-то беда. На самом деле, просто уже в комп столько воткнуто всяких USB примочек, что если я втыкаю фотоаппарат в комп, он его тупо не видит. Вот, и поэтому приходится как-то куда-то все перегружать.
1: Зачем?
0: Короче, я пока не добыл эту фотографию, но она у меня есть.
1: Она
0: будет. Будет, Виталик, я тебе ее скину потом. Так, ладно, читаем комментарии по треку. Антоха написал: простенькое, но улыбнуло. Светланка пишет: не мое, но, наверное, в современный мультик вписалась бы эта песня. Стрела Морфея пишет: не мое, но, наверное, в современный мультик вписалась бы эта песня. Стрела Морфея пишут: оригинально, улыбнула.

0: своей жизни, да, достаточное количество. Или ты еще все-таки надеешься, что будет твой звездный час? Вот ты считаешь, пришел твой звездный час или нет? Давай, пиши. Пашка вот нарисовался, спрашивает, соскучились ли мы по нему. Пашка, мы по тебе соскучились, конечно, но ты почему-то подтянулся прямо вот в самом конце эфира. Ты ждал, ждал, когда все закончится, и нарисовался. Вот. Едем, едем дальше. Меня смущает название трека.
1: Все нормально,
0: как она называется?
1: Черная дыра.
0: Черная дыра. Вот.
1: А ты о чем подумала?
0: Вот у меня, ты знаешь, у меня все мысли пошлые. У меня все мысли пошлые.
1: А как в дыре ты имел в виду?
0: А черный. Я почему-то подумал сразу про черную дыру. Я не знаю. И она не в космосе, нет.
1: Совсем не в космосе.
0: Совсем не в космосе, и она черная. Вот. Сейчас я попробую правильно прочитать название группы. И, кстати, вот этот трек тоже загружен тем самым человеком.
1: И все тем же числом, кстати.
0: И все тем же числом. И мне кажется, что ребята тоже не в курсе, что они сегодня звучат. Я так подозреваю, правильно это будет прочитать Элизи.
1: Элизи,
0: да. Элизи, да. Вот есть описалово. Написано, это энергичный поп-рок коллектив с женским вокалом. Вот это уже радует.
1: А то что, сегодня, что, что?
0: А сегодня девочек мало было в эфире.
1: И что?
0: Который не ограничивает себя какими-либо рамками. Смело сочетает в своем творчестве различные музыкальные стили. Одинаково успешно исполняет треки на трех языках и имеет фан-базу по всему миру. На трех языках. На трех.
1: А ты умеешь так?
0: Я...
1: Ты не девочка, ты так не умеешь.
0: Я не девочка. Я... В школе, а дальше a pencil и a table не ушел. Вот, поэтому у меня беда с албанскими. Я очень плохо все это дело читаю, но тем не менее. А, я же основное-то не зачитал. Город Москва, вот указано. Хотя вот я теперь начинаю сомневаться.
1: Может, вообще с китайской что-то?
0: Может, Москва это вот дислокация как раз того человека, который грузил.
1: А группа, может, не такая?
0: А группа, может, и не оттуда вообще.
1: Поэтому черная дыра.
0: Итак, ладно, будем считать, что это город Москва. Группа Элизи. Трек называется «Черная дыра». Поехали, ставим, слушаем.

0: А, итак, друзья, 22-26 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот спрашивает Пашка у северо-запада. Нет, я назову имя только. Микаэла. Вот. И телефон заканчивается на 14-11. Это про северо-запад я ответил. Вот. Теперь смотрим, что тут понаписали нам про этот трек. Только что у нас отзвучало Элизи. Черная дыра. Так. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Вот Стрела Морфея пишет: обалдеть, здесь столько людей уже многие годы, десятилетия творит. Так мы заработаем комплекс неполноценности по отношению к мэтрам. А что к ним неполноценится-то? Наверное, надо наоборот радоваться, что вы наравне с ними звучите, ничуть не хуже. Не надо комплексовать вообще. Так, Антоха написал: впечатляет. Пашка Поляков написал: пожалуй, для меня это чересчур поп. Так, второй Пашка пишет: что-то не зашло. Стрела Морфея пишет: хороший вокал, аранжировка тоже понравилась. Бухнуть, что ли? Бухни! Бухни! Я так подозреваю, я в пятницу нахерачусь, потому что у меня будет последний пьяный день. И потом буду долго-долго отдыхать. Так, далее. Антоха пишет: Павел, походу это активный слушатель. Ты про кого? Ты про кого сейчас? Я не знаю. Так, Светланка пишет: промолчу, так как я не смогу исполнить даже так. Даже так. Так, кстати, Google подсказывает, что читает Элиси, однако не подсказывает, куда ударение. Вот, ну, Google, он тоже своеобразный малый. У него... Но, по крайней мере, я не услышал, как на трех языках поет девчонка. Но, по-моему, спето неплохо и сделано неплохо. Мне понравилось. Но, опять же, вот нету их у нас в эфирном чате, потому как, видимо, им тоже этот пиар-менеджер ничего... Я, кстати, удивляюсь, почему так получилось, что у нас 3 или 4 трека загружены одним человеком в разное время... попали, робот их выбрал.
1: Не в разное время. Все они загружены 2 апреля 2017 года.
0: Ну вот как он их выбирал, мне интересно. Мне, кстати, даже интересно, надо сделать, как это называется, статистику и посмотреть, как работает робот. Мне даже стало интересно. Итак, ладно, друзья, отзвучали все сегодняшние треки, все, какие были задуманы и не задуманы. Все, которые были запланированы и не запланированы, завтра, в течение дня на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Вот, все, кто прошляпили этот эфир, смогут его послушать. Появится голосовалка, где ставьте галочки за все понравившиеся коллективы. Сегодняшний эфир был прям, скажем так, хорош по большому, и я думаю, много будет интересных открытий. Вот, далее, умоляю, не занимайтесь накрутками, но от этого пострадают просто все оптом. Не выиграет никто, ни тот, кто накручивает, ни тот, кому накручивают, проиграют все. Вот будут накрутки, будет жопа. Не делайте этого. Приветствуются перепосты, приветствуются там, не знаю, кличи в социальной сети, но ни в коем случае не уподобляйтесь, не заказывайте платные вот эти накрутки. А, кстати, после вчерашнего эфира, вот как только появилась голосовалка по бомбе Питеру, сразу же, я так понимаю, есть такая категория людей, которые дежурят, когда выйдет очередная передача с голосовалкой на Неформатном радио, и сразу же начинают музыкантам рассылать предложения. Не ведитесь, ребята. Вот. И если вам приходят такие предложения, кидайте их мне в личку, мы будем позорить этих людей и добавлять их во всяческого рода бан-листы. Вот, все.
1: Нет, я сегодня первая буду прощаться.
0: Давай, прощайся.
1: Всем спасибо, всем доброй ночи.
0: Все?
1: Все.
0: Все.
1: А нет, я хочу услышать, какая я умница, что наша.
0: Да, жена у меня умница, да. Вот как хорошо, что у меня есть умная жена.
1: Давай,
0: мы фотку все-таки нашли, она, оказывается, уже есть на компьютере. Я тут зря голову забивал, как перекинуть с фотиком. ты молодец, ты умница. О, да. Да. Вот, итак, друзья, все, всем пока, всем счастливо, услышимся теперь в следующую среду, завтра программы «Без воды» не будет, поэтому услышимся через неделю, не болейте, любите друг друга, пусть все будет у всех хорошо, всем пока, всем счастливо.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

0: Время. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Cypress Hill. Хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса, использующая иногда элементы рок-музыки и нью-металла. За 30 лет своего существования продали более 20 миллионов копий своих альбомов. Первые демозаписи были сделаны еще в 1989 году, а большая их часть была посвящена каннабису. «Конопель, мой конопель!» В общем, альбомы Cypress Hill получали 8 раз статус платинового и 2 золотого. Название группы переводится как «Кипарисовый холм» и намекает на происхождение музыкантов. Основатели группы выросли на Кипарисовой авеню в Лос-Анджелесе. За всю историю было выпущено пока 10 альбомов. Заслушаем хитяру 93-го «Insane in the Brain».
3: You're trying to get crazy with this, see? Don't you know I'm loco?

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Кот осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

а сквозняк выпекает пушистую снежную сдобу. Я отвечу в метели

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи.
0: А-а-а. Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная вода.
2: Резиденты неформатного клуба.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

0: Вы мне вопите, гордые, о светлой непорочности, о том, что не подвластны вы дурманному безумствию, а сами увлекаетесь спиртным не первой сочности и плотскими утехами страдаете без устали. Вы мне кричите пламенно о роли русской барышни, о скромности в комплекции с природным обаянием, а сами, мини-шортики сгребая, как опарыши, смеетесь вслед традициям. Давай-ка до свидания. Вы мне частенько плачетесь о чувственных оказиях, о грезах про мальчишечек, воспитанных и бережных, а сами занимаетесь гнуснейшим безобразием с богатыми и лысыми. К чему студент безденежный? Наш мир расколот надвое, порочным стамеской, с советской проституткой сравнимо сердце вольницы. А если уж по-честному, то бабочки советские вели себя достойнее, чем нынешние школьницы.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
3: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Золотая коллекция неформатного радио.
3: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
4: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередная программа «Неформатный миксер» в эфире. А с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. Коляновна, здоровайся давай, Женя. Что ты вечно сжала куда-то свое, отвернешь?
3: Да у нас тут война с собакой. Всем привет. Особенно привет Костику и особенно Павлу. Павел, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого хорошего.
2: Ты, знаешь, ты такой интонацией говоришь, как вот эти, знаешь, вот бабки сидят на...
3: Да, ну а что, я не бабка?
2: На крылечке бабки сидят, семки лузгают, и это... Павел, мы поздравляем
3: тебя! Да я так увидел, сколько ему лет! Я посчитал себя вообще старушкой, вообще все, трындец.
2: Старперка.
3: Да.
2: Вот, итак, привет всем, друзья, привет, Костик, привет, Пашка, конечно же, тебя снюхай, дружище, бухай, но аккуратно.
3: Блюй поменьше.
2: Блюй поменьше, да. Сема, привет. Натаха, приветище. Антоха, привет тебе. Настюха вот у нас нарисовалась. Привет. Димка Менделеев, здравствуй. И вроде никого не забыл, да? Ну все. Остальные, кто подтянутся, те и подтянутся. Вот, друзья, ну что, давайте мы, наверное, начнем сразу с победителя прошлого эфира. Это проект Этно Проджект. В отражении мрачная такая песня, вот, но тем не менее под наше дождливое говнонастроение, говнопогоду вполне себе подходит. Итак, победитель прошлой программы Этно Проджект в отражении, поехали, ставим, ну и после них начнем, конечно же, программу, основную часть, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, еще раз здравствуйте. Привет, Родик, привет, Серега. Привет, второй Серега. У нас сегодня Серега до хрена. Вот, кто там, Игорян, здравствуй. Ну что, давайте начнем с того, что я расскажу, как с нами общаться, кто еще не в курсе. У нас есть Аська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59, ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме, в других социалках мы тоже есть, но во время эфиров общаемся только во ВКонтакте. Вот, по поводу музыкантов, тут вот мне абсолютное зло Коляновна жалуется, что ее тут третировали. Некоторые,
3: не третируют, задают вопросы.
2: Некоторые музыканты говорят, ну-ка сделай репост нашей группы. Ни хрена подобного, друзья. Нет. Как только услышите свою песню в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия. В принципе, для этого все и делаем, чтобы побольше народу об вас узнало. Вот. Это не возбраняется, это приветствуется. Так что спамьте, спамьте сами, господа. Вот, ну и что? Поехали, что ли? Стартанем. Стартанем. Значит, Этно Проджект у нас со следующего, с понедельника звучит в треке недели, падает им на баланс 1000 неформатных рублей. Ну и, собственно, начинаем. Итак, первый участник сегодняшней программы у нас белгородские наши друзья, не побоюсь этого слова. Уже они у нас участвовали, причем участвовали так феерично. Достаточно тяжелая такая песняга. Группа называется «Старый револьвер», трек называется «Нас нет». Так, сейчас я, во-первых, посмотрю, написали ли они что-нибудь про себя, потому что я про них мало чего могу сказать. Вот, ничего они про себя. Ну, скажем так, город Белгород, «Старый револьвер». Я знаю, что у них большая куча преданных фанатов. Вот, и в крайний раз, когда они у нас звучали, я, насколько помню, они все это дело замутили на какой-то прям большой площади. Там был целый флешмоб, много автомобилей, и из каждого приемника орало неформатное радио. И, короче, это было круто. Я надеюсь, что сегодня будет что-нибудь такое же. Вот, поэтому призываю. Итак, ставим, слушаем «Старый револьвер», город Белгород, «Нас нет», поехали.

0: Вот, оттарабанили. Оттарабанили весьма феерично, как и в прошлый раз. А на самом деле, вот я такую музыку, честно говорю, не, ну как, не то, что не люблю, а, ну, плохо воспринимаю. Очень мало групп такого стиля, которые я слушаю. Вот, и могу сказать, что старый револьвер, они прям вот четко ложатся во все мои пожелания, как должна звучать такая музыка. То есть вот мне их творчество нравится, они молодцы. Вот, не знаю, почему-то их нету в эфирном чате, может, ребята проебали вспышку, но тем не менее я уверен, что они послушают обязательно запись, ну или появятся чуть позже. Ребят, вы молодцы, мне нравится, что вы делаете. Так, читаю комментарии. Серый вот Маленин пишет: люблю такую тихую, спокойную музыку. Родик пишет: быстро, ритмично, нравится. Антоха пишет: впечатляет, хоть я и не фанат такого вокала. Игорян пашет, вот, пишет: нормас, нормас. Короче, зашло в него. Вот, и пишет: ни разу не похоже на аматори. А кто говорил про аматори? Кто говорил про аматори? Ну-ка, может, у меня просто... Сейчас я обновлю страничку во ВКонтакте. Может, опять контакт глючит? Может, я опять просрал половину комментариев? Нет. Никто не писал про аматори. Что за хрень? Вот. Короче, всем понравилось, всем зашло. От меня галочка точно будет. Группа «Старый револьвер» не появилась в эфирном чате. Ну да ладно. Они появятся, я знаю. Вот, едем дальше. Раз поругаться не с кем, обсудить особо нечего. Всем понравилось, ни с кем прям вот вообще поспорить не вышло. Прям сразу же переключаемся. А, вот Пашка написал: огонь на аматоре похоже. Ты сделал ход Павлом. Чтобы было насчет чего поругаться. Вот, ну, аматоре я тоже в свое время слушал, и могу тебе сказать, что нет, не похоже. Вот, и Женек со мной согласен, привет тебе тоже. Пишет: вообще не аматори.
1: Короче, я вообще это не слушала.
0: А Коляна,
1: я даже вообще не знаю, что это такое.
0: Ты хоть одно слово разобрала там?
1: Матори.
0: Нет, про то, что
1: там...
0: пели, да?
1: Нет.
0: Ты поняла, что песня про любовь, про весенний букет цветов, вообще вот про высокие чувства? Ну
1: не.
0: Да, как ты думала?
1: Не, не понял.
0: Девушка-металлистка встретила парня-металлиста. Вот, у них случилось... искреннее чувство.
1: Я не металлист.
0: И он преподнес ей цветы.
1: Какие, железные?
0: Ну да, металлические. Это набор из арматуры, которую можно хлопнуть по морде.
1: Пока я собралась с мыслями. Народ, у меня вопрос в зал. Кто делал себе татушку на... Как она называется?
0: На лодыжке.
1: На лодыжке.
0: Вот, он по уху наверняка делал.
1: Вот, скажите, это писец больно или можно потерпеть?
0: Ради красота требует жертву. Будешь терпеть.
1: Ну нет, на плече не так больно.
0: Коляновна собралась
1: я
0: себе
1: забубенить.
0: Она у нас синеет потихонечку. Вот, потому что когда был первый дракон на плече, мы улыбнулись и сказали: ну все, теперь Коляновна поедет в синюю сторону. Она кричала: да нет, да вы что?
1: Но второй мне не хватает для симметрии.
0: Вот, а теперь вот все у нее понеслось. Хочу тут, хочу здесь, хочу там. Скоро начнем прокалывать. Вот, видите, Серый пишет: не больно нигде. Главное,
1: да,
0: правильно
1: фигня.
0: Обезболить. Главное, правильно обезболить.
1: А меня не обезболил в первый раз.
0: Я тоже про это говорю. Лидокаином набрызгать, и все будет.
1: А у меня там вены близко.
0: Ничего страшного, мы их тебе перепилим. Вот, видите, Серый тоже пишет: лидокаином помажут, набьют и не заметишь.
1: Я все замечу.
0: Вот так вот. Ладно.
1: Спасибо.
0: Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас проект Игорь Вишняков или Холеси. Я честно скажу, вот я послушал эту песню, сперва на меня хлынули впечатления такие не айс. Прям, ну, не совсем понравилось. Даже, наверное, скажу, прям с первых аккордов совсем не понравилось. Но потом, слушая дальше этот трек, что-то меня все-таки цепануло. Причем, друзья, вот конкретно по этому треку прям хочется, чтобы вы мне рассказали, какие ассоциации этот трек у вас вызвал, потому что у меня прям есть четкое понятие того, что очень что-то напоминает, но не могу понять, что. Вот. Итак, ставим, слушаем. Игорь Вишняков или Лихолесье, Дюэн называется трек. Причем у них, сейчас я вам скажу, они у нас знатоки древнего эльфийского языка. Вот, видимо, где-то там у музыкантов Лихолесья есть, затесались в прабабках эльфы. Вот, и Дювен, это означает «сумрачная дева». Вот так вот. Написан у них, был у девушки такой сетевой ник, общались мы какое-то время в чате, и песня соткана из фраз этого чата. Вот, я первый раз в жизни вижу песню, которая написана из фраз чата. Вот, итак, ставим, слушаем. Игорь Вишняков и Лихолесье. Трек называется «Дювен». Это у нас, сейчас я вам скажу, что это у нас Таруса. Почти земляки, прям рядышком они от нас. Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:25 на наших зеленых. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Коляновна тут все еще переживает. Все еще переживает. Это что? Ну ты скажи, как с нами связаться.
3: Я не знаю, твоя губка.
2: Это просто морду надо видеть, честно вам скажу.
3: У меня не морда.
2: Морду лица.
3: Вот, морда лица, да.
2: Морду лица эту надо видеть. Вот, ладно. Итак, давайте повторю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Magru, туда тоже можно писать. Кому удобно, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, ВКонтакте. Находите там группу Неформатное радио. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, вот Игорян.

0: написал, эта девушка была знатоком эльфийских языков. Я так подозреваю, она употребляла в пищу всякую еду древних эльфов.
1: Грибы там древние.
0: Грибы древние.
1: Листочки.
0: Листочки вкусные, веселые. Вот, поэтому, наверное, так. Так, Родик пишет, мне текст вкатил, равнение смыслов во все стороны. Мощно рублюсь по такому творчеству, здоровски и музыкально нравится. Женек вот написал вокал. Вокал, да, вот хочу сказать, Игорян, я так подозреваю, вокал твой. Вот, все, все бы ничего, но поработать с ним надо, я имею в виду именно с техникой исполнения, потому что вот некоторые места прям они плавают. Связочки гуляют, и я всегда всем советую орать в подушку. Вот прям орать, на чем свет стоит, и, может быть, даже в две
1: когда
0: подушки.
1: Когда я ору, ты мне говоришь, что ты орешь?
0: Я тебе говорю, иди поори в подушку.
1: А мне неинтересно в подушку
0: вот,
1: поорать.
0: А в подушку тебя никто не слышит, ты никому не мешаешь, но связки становятся жестче.
1: Я пошла.
0: Иди. Так, Антоха пишет, неплохо, ассоциаций нет. Единственное, вокал кажется перетянутым по времени. Натаха написала, ничего себе, погуглила эту песню. Плотник Дмитрий Дубров поет на своих концертах. Интересно, если подшаманить с вокалом и аранжировкой. Крутая. Так, дальше. Настюха пишет, я поплавала, музыка унесла. Леха Улитин пишет, твердая четверка. Серый написал, ну так, пили стрим, будем видеть ваши довольные морды. А, ты, это ты мне, пили стрим, стрим пили, не хочу я стрим пилить. Вот, потому что я люблю ковыряться в носу и чесать задницу. Если я это буду делать в эфире, все будут кричать по машинам ручкой, Зухер, и у нас эфир превратится в клоунаду. Было пройденный этап, не хочу. Так, вот Игорян пишет, эта песня была записана еще в 2009 году. Я уже проорался. Мама, молодец! Грузи свежак! Грузи свежак! Хочу жесткого вокала. Вот, но, смотрите, написали про ассоциации. Вот Антоха написал, нет, никто мне не написал, у кого какие ассоциации. У меня вот именно вот этот мотив, именно вот эта раскачка. Игоряк, вот ты наверняка знаешь, у кого ты это спиздил. Расскажи мне. Меня просто вот, я всю ночь спать не буду и буду думать, где же я это слышал. Мне кажется, у какой-то я западный, может быть, даже вот именно вот эта раскачка вокала. Вот именно вот этот мотивчик, я его где-то слышал, он у меня прям четко в голове сидит. Вот. Ну, может, я просто слишком древний, и новое поколение уже забыло ту музыку и считает, что они сочинили... Я так один раз песню сочинил, да. Вот, я прям проснулся с четкой мыслью, что я сочинил песню. Вот, написал на бумажке, накидал, попел, все здорово, прям вышел на улицу и слышу в радио, она поет, твою мать, я думаю, блядь, я второй Пушкин. Так, ладно. Что там у нас? Вот серый
1: какое
0: просит...
1: Какое ты сердечко?
0: Сердечко он просит.
1: Сережа, если у тебя на мордочке малина, у меня все равно возникают мысли.
0: Сейчас я ему сделаю жирный смайл. Вот такой вот. Вот. На, дорогой тебе. На тебе сердечко.
1: Кошмар.
0: У меня черный пояс по смайлам. Я смайлами могу ответить на любой вопрос. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Гужевая повозка». Так, сейчас я их найду, чтобы хапнуть ссылочку, во-первых. Где они? Вот они. Так, хапаем ссылочку и смотрим, что про них написано. Во-первых, они москвичи. У нас про себя. О, есть про себя. Группа «Гужевая повозка», Звенигород. Москва, играет мягкий мелодичный рок и барокко-поп. Что за барокко-поп? Выступает как в акустике, так и в электричестве. Песни «Гужевой повозки» отличают здоровый юмор, лиричность, необычные ходы в гармонии. Ви в текстах. Что такое ви в текстах? Не знаю. Объясните мне, друзья. Вот, лидер группы, музыкант и преподаватель Константин Морев. Ставим, слушаем. Москва, «Гужевая повозка», трек называется «Точка». Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Соответственно, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Итак, поехали.

0: Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. Вот вижу, Костик нарисовался. Присоединишься, пишет. А присоединимся, конечно. Сейчас мы откроем группу в соседней вкладке. Вот, и обязательно, вот прям я сейчас вступаю. Так, где? Вот, вступить в группу. Вижу, там есть лысый бородатый мужик в очках. Вот, есть не лысый бородатый мужик.
1: В шапочке.
0: Есть мужик в шапочке, есть девочка с хвостиком и мужик с баками. Возможно, даже с бородой. Все, я вступил в вашу группу, друзья. Ну что ты, Колян, что ты тыкаешь меня? Сама передавай привет своему Пусику. Танчо, привет!
1: Пусик, привет!
0: Привет, Танчо. Вот. Меня Колянова избила.
1: Да,
0: весь мой правый бок мне истыкало. Так, читаю комментарии. Пашка пишет, вот я вас так всех люблю.
1: У Паши пошло.
0: Павлуху входит все сегодня. Вот пишет, пивко начинает действовать. Сейчас еще Ромка с ударником приедут ко мне перед выездом в Краснодар. Прекрасный день, несмотря на... Прикольная песня, прям под мое настроение. Первые и эти зашли. Ну, вообще, когда в Павлуху входят все песни подряд из миксера, это значит, что Павлухе уже хватит бухать. Вот. Так, что там дальше? Родик пишет, легко слушается, как-то даже по-кошачьи отстраненный и с хитрецой. Здоровски. Далее. Леха пишет, вот, на смесь сплена и мумитроли, похоже, местами. Не соглашусь. Не соглашусь вот вообще ни в коем разе. Ты знаешь, вот если уж брать какие-то ассоциации, то у меня прям начало трека было плотно прям... связано с группой «Земляне». Вот я не знаю почему. Прям вот очень четко легли группы «Земляне». А потом, когда пошел вокал, я понял, что это вполне себе такая вещь приятная. Понятно, что дозировано, что ежедневно это слушать не будешь, но как бы вот в общем плейлисте очень даже здорово в меня вошло. Так, Антоха пишет, смесь «Калинового моста» и «Мумитроля». В целом неплохо, но не зашло. А чего вы все к «Мумитролю»-то прицепились? Так, Игорян пишет, прикольная тема. Настюха пишет, легкая летняя, в отпуск по трассе, смотришь в одну точку, поешь и кайфуешь. На трассе в одну точку смотреть нельзя. На трассе надо смотреть на обочины. Так, Натаха пишет, неплохо, но новый язык не разгадал. Текст витиеватый. Вот так вот. У Игоряна с Худхой, ну ладно тебе, ну что это, нет. Ну Худха тут вот вообще рядом не сидит. Не надо, не надо. Не оскорбляй Костика. Вот. Знаем мы этого Кутху, знаем мы его. Там тексты прям, как тебе сказать, Димка Мулыгин, он, скажем так, слишком как навороченные тексты пишет. Их не всегда хочется воспринимать, очень сложно. Вот, а тут, в принципе, вполне себе очень даже. Не знаю, мне вошло, от меня галочка точно будет. Костик, молодцы. Всем вам желаю удачи. Двигайтесь дальше в том же направлении. Никого не слушайте. И работайте. Вот, по мелодии тоже это не Ворон Кутха. Я не знаю даже, про какого ты Ворона Кутху говоришь. Ну, или их два. Но вот тот, которого я знаю лично, он вот вообще никак не вписывается в то, что мы сейчас слушали. Ладно, едем далее. Кстати, вот вспомнили Ворона Кутху. Это ж наш туляк Димка Мулыгин. И сейчас у нас как раз будет смесь. Причем смесь такая достаточно интересная, ребят. Сейчас вот кого-то, может, даже начнет рвать. Я так намекаю на Павлика.
1: Павлик тащит нас.
0: Но если даже в Павлика войдет, то ну прям вот не знаю. В меня вошло, скажу честно, наши земляки, город Тула. Это проект сразу двух или трех команд. Так, сейчас я посмотрю. Вот, во-первых, это MC-группа «Пламя дракона» и «Мистер Грей» и фолк-проект «Лаверден». Тоже Тула. Вот. Стилистику композиции сложно описать одним термином. Это смесь рока, фолка и рэпа. Вот так вот. На самом деле интересная достаточно работа получилась. Давайте ставим, слушаем. Не стесняйтесь, комментируйте. Как бы мне понравилось, честно говорю, вот прям сразу до того, как прозвучало. Итак, что у нас тут? Мистер Грей и Лавердэн, «Сердце воина» называется трек. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:45 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас оно уже ушло. А с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59, ну и, конечно же, ВКонтакт вездесущий. Находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, только что у нас отзвучали «Мистер Грей» и «Лаверден», «Сердце воина». Коляновна, не делай так, пожалуйста.
3: Ну, он нечаянно нажался.
2: Ну, он 3 раза нечаянно нажался. Не надо этого делать. Вот, читаю комментарии. Так, Родик вот пишет. Шепотом начали, сразу красота. И рыбчинку подкинули под мелодику, а не просто бит. Зашло. Смесь приятная, мастера смешанных стилей. Серый пишет, на НТЛ похоже. Серый, я не знаю, что такое НТЛ, поэтому как бы не знаю, что ответить. Прочитал твой комментарий. Игорян пишет, интересная смесь, мне нравится. Леха Улитин пишет, вошло и зацепило. Пашка, ну кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Павлик, выпей еще пиво, в тебя тоже зайдет. Читаю прям вот дословно, сохраняю... Как это называется? Пунктуация, да. Не, ну, рэп говнина, волынка огонь, женский вокал зачет, не люблю эти смешения стилей. Вот, ну, не знаю, во-первых, это не волынка, это или рожок, или жалейка, начнем с этого. А по поводу женского вокала, тут у меня есть маленькая такая придирочка. Нет, все здорово, на самом деле, я вначале еще сказал, что мне трек понравился. На женском вокале плохо слышно женский вокал, но тут как бы сведено немножечко некорректно, частотки не раздвинули, то есть надо было под вокал освободить побольше места, эквалайзером поработать, вот, и будет вообще здорово. Так, Антоха пишет, интересно сделано, весьма неплохо, правда, похоже на Агенду, но от похожести исполнения не уйти. Антоха, не соглашусь, Агенда более жесткая, Агенда более, как это сказать, кусачая, что ли. Нет, на Агенду совсем не похоже. Так, Родик вот пишет, для рэп-части не хватает чего-то в голосе, или я просто к другому рэпу привык. Не хватает вот легкой негритянской хрипоты, но это на мой слух. Ну, это как бы на вкус и цвет все сардельки разные. Так, Натаха пишет, я такой сплав не слышала. Отдельно Драконов и отдельно Лаверден, да, и вместе они совсем неплохо, даже отлично. А с Драконами мы вместе по всем фронтам в одной голосовалке были. Моя галка за них, круто. Так, далее. Настюха написала, пишет, скачала, очень интересный сплав. Далее, что там у нас... А, это волынка все-таки. Серый, слушай, ну интересная волынка. А почему она так одиноко звучит? А на самом деле волынка это как, ну как минимум 3 дудки должны
3: я
2: орать.
3: Я угадала, значит.
2: Ты угадала, да.
3: Да, я сразу сказала, это волынка. Мне начали тут какими-то не знаю, вот терминами говорить.
2: Я на самом деле расскажу. Ну вот, Серый, ты как, ты так, как туляк, ты меня должен понять. Вот все знают, ну, наши земляки, что на углу Первомайки и проспекта Ленина стоит библиотека.
3: Отделанная уже.
2: Уже отделанная. А наверху стоит башенка, то есть это бывшая пожарная каланча. И вот в этой башенке у меня была такая мечта, прям вот, ну прям жуткая мечта. Я хотел залезть туда где-нибудь так в 3-4 утра и поиграть на волынке, чтобы меня оттуда менты дубинками сбили или пожарники бронзбойтом. Вот, может даже люк замуровать, но чтобы слышала вся Тула в 3 утра, в 4, то есть чтобы все радовались и слушали волынку. Вот, мне достаточно сильно нравится звук волынки, но вот тут я, честно скажу, не услышал волынки. Вот рожок, соглашусь, жалейка, соглашусь, но прям волынкой она не звучит. Я ни в коем мере не оспариваю, раз Серый говорит, что это волынка, значит, это волынка, он же ее записывал. Но вот, ну не звучит она волынкой, хоть ты меня убей. Вот. Все. Как бы все зачитали. Ребят, молодцы. Хороший симбиоз. Хороший вопрос пришел. Умею ли я играть на волынке? Ты знаешь, Серый, я тебе скажу, что в 4 утра на крыше, на вершине города, когда тебя материт, в принципе, вся Тула, да похуй, умею я на ней играть или нет. Главное красиво. Вот. Так, вот Серый пишет, у Денчика писались. Ну, как бы я не сомневаюсь, что мы у Денчика тоже писались, но что-то все, что мы у него писали, в итоге у меня так и лежит материалом, так мы это и не свели. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас... Вот, Серый со мной согласен. Серый, значит так, у тебя есть волынка. У меня есть огромное желание. Единственная беда, что теперь везде стоят домофоны, но надо придумать, как туда пробраться. И вот утречком, очень ранним утречком, ну, соответственно, надо попрощаться на 15 суток с женами, с женщинами, со своими, с детьми, нас по любасу закроют, но это будет неописуемо. Надо договориться и сделать это обязательно, потому что это будет феерично. Как вас задержали? Феерично. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас проект, который называется «Если просто». Проект у нас из города Лениногорск. Недавно ребята загрузили трек. К сожалению, не смогли связаться с парнем. Я не знаю, если, Женек, ты нас сейчас слышишь, ты как-то где-то обозначься. Я в Viber кинул, конечно, письмо, что ты будешь. И, конечно, на электронку ушло, но не знаю, дошло ли. Вот, тем не менее, читаю Описалова. Почему «Если просто»? Потому что песни у нас рождаются просто, не напрягаясь, не заморачиваясь. Мы не претендуем на великий смысл в текстах и гениальность музыки, мы просто делаем то, что нравится, и так, как это из нас исходит. Не совсем понятен жанр этой музыки, продолжим экспериментировать дальше. Вот, собственно, все, что ребята написали о себе. Ну, а мы ставим, слушаем. «Если просто», город Лениногорск, «Ты и я» называется трек. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:56, слона-то я и не заметил. Женька, дружище, вот ты знаешь, когда мне Коляновна сказала, что я не смогла найти этих ребят, мне даже в голову не пришло.
3: У меня в группу я не нашла вашу. А вашу мордочку я видел, но я почему-то подумал, что это не вы.
2: Вот, мне даже в голову не пришло посмотреть у себя в друзьях и как бы сказать Коляновне, вот отсюда бери. Бери тута, тута бери.
3: Короче, ты виноват.
2: Да, Женек?
3: Нет, ты виноват.
2: Женек, ты виноват.
3: Да не он.
2: Около птицы, не бёрд. Вот. Ну, чё, давайте я зачитаю сразу комментарий. Вот Игорёк пишет, начало мощное. Далее, так, вокал вот похож на Би-2. Не соглашусь вообще ни в коем мере. Родик пишет, как хорошо стартовали, и ритм брейковый, музыка здоровская, рэпщинка чуть утомляет, не хватает энергии настоящего рэпа. Но сегодня так принято. Но это не рэп, Родик, нет, это не рэп. Так, Пашке скучновато. Паша, выпей еще пиво.
3: Выше Паша, еще пиво. Уже пора переходить на более зажигательные напитки. Тебе
2: да.
3: Будет все нравиться сразу.
2: Уже прям пора вискаря бахнуть, и все. Ты прям начнешь сам рэп читать, я думаю. Так, Антоха пишет, неплохо ассоциируется почему-то с Меладзе и Би-2. Ты знаешь, я тебе скажу, что не ассоциируется ни с Меладзе, ни с Би-2 у меня лично. Но это очень хорошее сравнение. Я думаю, если бы меня сравнили с Меладзе и Би-2... Вот, кстати, вам скажу честно, Меладзе и Агутин — это вот два чувака, которых я в попсе... действительно уважаю.
3: Да, он даже по телевизору
2: я
3: слушает.
2: Я даже слушаю и смотрю концерты с удовольствием всегда. То есть, вот как, каким бы засратым рокером и панком я не был, но Меладзе и Агутин, они для меня как бы в фаворе. Мне они нравятся.
3: А Лепс?
2: Лепс, ну нет.
3: Старый Лепс.
2: Я
3: не новый.
2: От него устал. Старый Лепс еще более-менее, а вот от этого Лепса я устал. Так.
3: А Панайотов?
2: Мне сегодня жена, знаете, что предложила, чтобы я по улице ходил, в ресторан пошел в сланцах на носки, знаете, вот.
3: Да, и он мне, знаете, что он сказал? Я не пидорас, это пидорасы
2: так ходят.
3: Да, это
2: пидорасы ходят в сланцах на носки, что за бред?
3: А то есть в рваной майке пойти, это
2: в
3: нормально?
2: В рваной майке пойти, это нормально, в ресторан на день рождения к начальнице. Ну, это,
3: моей
2: это...
3: же начальнице.
2: Ну, к твоей же. Вот, я еще шорты короткие одену, тоже рваные. У меня есть, которые ты не дошила. Вот, ладно. Так, Натаха пишет, сегодня прям разнообразие стилей, поп-рэп, рэп слабоват. Вот, опять пишут, рэп слабоват. Да где вы там рэп-то услышали? Вот мне вообще нигде рэп не качнул, не знаю. Вот, Женек тоже удивляется, где люди там рэп нашли. Женька, я не знаю, честно, мне понравилось. Я честно скажу, вот прям музыкальная часть меня прям вперла. Прям вот реально с первых вот секунд звучания я, не задумываясь, прям сразу пихнул трек в программу. Вокал сначала чуть-чуть напряг, честно говорю. То есть я как бы никогда не кривлю душой, говорю, что думаю. Вот, сначала он меня напряг, но потом я вслушался, и нормально все на место встало, и было хорошо. Вот, мне понравилось, что вы сделали. Так, ладно, читаю дальше.
3: А че они не выкинули ничего на свою группу?
2: А я не знаю, они
3: а
2: просто...
3: А че вы там сидите-то?
2: Че
3: вот.
2: Вы там сидите? Вот, кинули вот. Ссылочку, все как положено, а то сидят там, понимаешь. Так, сейчас надо вступить тоже, где так, открыть в новой вкладке. Сейчас мы к вам добавимся. Сейчас у вас на два рыла больше станет. А где на группу ссылка? Я не понял.
3: Что песни скинули, а
2: он кинул
3: на
2: альбом ссылку, понимаешь, а на группу не скинул. Женек, ты что-то это, я не знаю. Хуже меня. Я-то старый, ладно, уже понятно. А ты-то бородой зарос, но вроде еще как... маразмом не должен отличаться. Давай кидай ссылочку на группу. Так, вот, Серый пишет, Меладзе фанерщик. Нет... Нет, Серый, я тебе расскажу, знаешь, какую страшную тайну? Все мероприятия, которые снимаются на телевизор, все поют под фанеру. Даже тот же Ленинград, даже те же Чифы, даже тот же Кинчев, Когда идет запись программы, они обязаны играть и петь под фанеру. То есть это как бы закон телевидения, и тут ты вот хоть усрись. Но на концертах, я тебе могу сказать, как человек, который это слышал, они работают от и до живьем, и там действительно талантище, там действительно голосина, и это все работает замечательно. Вот, ладно, не будем сейчас мы про мастодонтов сцены говорить, сейчас мы говорим про группу «Если просто», про проект «Если просто». Ребят, мне понравилось все, что вы сделали, грузите больше треков, как бы от меня галочка точно будет. Ромке в Питер, привет! Привет Ромке, привет ударнику группы «Включай микрофон». Вот. И давайте, ребят, бухайте. Бухайте за здоровье Пашки и удачно вам в Краснодаре выступить. Так, вот, не запилили еще группу, все
3: очень
2: понятно.
3: Очень плохо.
2: Давай, вот сейчас, пока идет эфир, создавай группу во ВКонтакте, которая будет называться vk.com/если просто. Едем дальше. Далее у нас группа, вот как мне это выговорить, Compound. По-моему, они у нас когда-то уже были.
3: Были. Они даже были в треке дня.
2: Вот. Воронеж. Город знатный, кстати, Константин наш.
3: Константин.
2: Оттуда, который говорит, я жду программу. Жду
3: и программу. И пропал,
2: сука.
3: Костя.
2: Ни одного комментария, понимаешь. Вот твои, блядь, земляки.
3: Твою группа... же мать, слушай.
2: Группа Compound, трек называется «Будь собой». Про себя... У ребят целое ведро текста, давайте я зачитаю вот самое начало. Группа Compound играет рок, хард-рок, записали 3 альбома, выпустили 2 художественных клипа. Здесь представлена песня к последнему клипу «Будь собой», записана совместно с воронежской певицей Лили Ан. Изначально песня была посвящена службе скорой помощи, но несет в себе универсальный призыв. Друзья, кстати, питерцы, нашего друга Пашку, Антропянского, вокалиста и лидера группы Полини, буквально на днях уволили, блядь, из скорой помощи. Причем...
3: Все пиздец, не будет больше подарков.
2: Причем не по его вине, вот просто взяли, подставили чувака и уволили. Вот, если у кого-то есть, там, я не знаю, в Питере хорошие завязки, вот он хоть и сказал, что его уже в соседнюю скорую помощь позвали, но вдруг... Вдруг кто-то может помочь по Питеру с работы чуваку. Пишите или мне, или Пашке напрямую. Вот, потому как, ну вот вообще обидно. И мы, он меня тут решил... Ладно, сейчас пока не буду ничего рассказывать. Будем рассказывать чуть позже. Итак, ставим, слушаем. Compound, «Будь собой», город Воронеж. Поехали. Группа не стесняется, как только услышит свой трек. В комментариях, в эфире, а не в комментариях. В комментариях сразу пишет ссылочки на свои группы, ближайшие мероприятия и т.д. и т.п. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Вот пишет Женек, если бы Кипелов был женщиной. Ой, я не знаю, Женек, ты слышал эту историю? Как-то на одном из малоярославцев делали мы отбор. Короче, я там присутствовал, должны были мы главную сцену вести. Вот, а малоярославец, ну, я думаю, большинство музыкантов знают, что это такое. Вот, то есть это три дня просто беспробудного пьянства. И люди, которые с пятницы на субботу бухали усердно, то есть, ну, они там целый год не виделись, да, тут добрались, встретились, наконец-то приехали, нажрались как положено. Вот, и примерно там 1010 человек просто с больной головой, с несчастными глазами. И Валера Кипелов решил в 9 утра провести чек. Вот, когда начала бухать бочка, народ начал возмущаться. Но как-то стерпели это все. Вот, когда там что-то еще начало играть, народ кое-как поскрипывал, но терпел. Когда начал басист чекаться, в соседних палатках народ начал возмущаться. Вот, а когда вышел сам Валера на сцену, и начал он распеваться, причем распеваться каким-то, вот я не помню, то ли то не вечер, то ли Черный Ворон, что-то вот такое. Прям, ну, вот вообще. И причем он это пытался сделать сразу там в 4 октавах. И какой-то прям из середины поля чувак просто выскочил из палатки и заорал: «Валера, пошел нахер!» Вот, и вся вот эта вот площадь людей из палаток, все заорали: «Да!» И я, в принципе, я просто почувствовал, как у человека лицо начало покрываться красной краской. То есть, если бы я такое услышал в свой адрес, я бы, наверное, прям там и застрелился бы на сцене. Вот, но он мелодично позавывал еще минут 5, не обращая внимания на толпу, и ушел. Вот, как бы концерт состоялся, слава богу. Это я так, лирическое отступление. Так, ладно, читаю комментарии к песне. Компаунд «Будь собой», Воронеж. Антоха вот пишет: песня неплохая, были они в бомбардировке с этой же самой песней. Антоха, вот честно, я этот момент как-то просрал, и сейчас вот я слушал песню, как-то я не почувствовал, что она знакомая для меня. Или ты что-то путаешь, или мне она уже хорошо забылась, так что ничего страшного. Так, Леха Улитин пишет: надо ознакомиться, хороший тяжелячок, в группу вступить готов. Так, есть ли ссылка в группу? Не вижу. Где? Где ссылка в группу? Так, далее. Родик пишет: песня почему-то вызвала ассоциации с пенсионной реформой. Будто министр поет. Без обид, странное восприятие, а так снова здоровский, текст кайфовый. Натаха пишет: Лили тут как Юра Шатунов слушается. Вначале немного по слогам, нет слияния вокала с музыкой. Юрка, приветище тебе, дружище. Пишет: я словно в 90-е окунулся, по саунду очень напоминает то время. Так, далее. Ой, Павлику подарили гитару.
3: Павлику
2: подарили гитару, все расписано, но Ромыч сделал шикарный порядок. Так, Женек пишет: проорал в голосину. Ну и собственно, все. Собственно, все, больше никто ничего не написал. Вот Пашка написал, что ребята только подошли, и все вот эти мои пожелания пролетели мимо. Ромка! Ромка, это я сейчас в Питер кричу: Ромыч, дружище, хорошо вам побухать, поздравьте Пашку и желаю вам удачно отыграть в Краснодаре. Вот, собственно, все, что я говорил. Ну и что, все что ли, едем дальше? Едем дальше, далее у нас ход и фикс. А, ход фикс, ну тоже ничего, можно и фикс. Hotfix, проект у нас из города Москва, трек называется «Улетай». «Улетай». Так, сейчас, видимо, опять будет тяжеляк. Вот, про себя ребята ничего не написали, вот прям... Первые две строчки песни. «Улетай далеко, улетай».
3: «Улетай, шарик, улетай».
2: Это песня про бывшую жену. «Улетай далеко, улетай».
3: А что это сразу про бывшую жену?
2: Ну, типа, лети.
3: Так же и про мужа сказать можно.
2: Ну, я так говорю, у меня же нет бывшего мужа. Вот, итак, ставим, слушаем. Hot FX, «Улетай», город Москва. Я опять говорю FX. Фикс! Хот фикс! Город Москва, улетай, поехали!

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Стоять, Зорька! Стоять, Зорька! Забыл подложить подложечку. Сейчас мы это дело исправим. Сейчас мы это дело исправим и запустим. Вот. Теперь все по-человечески. А итак, только что у нас отзвучал хот-фикс. Хот-фикс. Улетай. Ребят, на самом деле все, что я понял, это улетай. Вот все остальное как-то пролетело мимо меня, но тяжеляк, тем не менее, пристойный. Музло хорошее. Так, ладно, давайте читать, что там у нас народ написал. Серый вот пишет: песня мужа, который отправил жену в командировку. Ну, может быть. Игорян пишет: музыка нравится, текст нет. Антох пишет: я ни хрена не понял, но впечатляет. Это. Здорово ребята играют громко. Здорово ребята играют громко. Так, что тут? Кто тут нам звонит прям в эфир? Котейка. Котейка пошел в жопу пока. Вот, мы тебя скинем. Кот польский наш. Так, что там? Пишет Родик. Вот шумят знатно, нравится, что шустрая музыка. Слова не понял, но буквы разобрал. Так, Натаха. Это она Пашке пишет. Нет струны.
3: Ну что ты, зачем ты парню
2: кайф ломаешь? Там, может, и звукосниматели фольгой набиты, но... Там один Гибсон просто, потому что он Гибсон, он уже стоит. Хрен с ней, со струной. Пашка все равно играть не умеет, ему струны не нужны. Так, Юрка пишет: мне такой жанр не очень близок, но сведение неплохое по законам данного жанра. Нет, звук хорош, вокал абсолютно мимо меня пролетел. Я как раз из тех людей, которые не любят тяжелую музыку. Вот, но неплохо. Так, Серый пишет: слишком коротко вышло. Нормально. Натаха вот пишет: коротко и непонятно, но мощно. Это здорово. Так, далее. Женек пишет: а то получишь с левой. Это про что? Это улетай, а то получишь с левой. Так, музыка улет, написал Леха Улитин. Ну и в принципе все, комментариев больше нету. Группа Hotfix что-то у нас не появилась в чате в эфир. Да что такое? Кто меня... А, это меня котейка материт, наверное. И каться начала. Так. И усё, собственно. Собственно, усё. Они не появились, ссылки не кинули. Ну, ребят, молодцы. Музыка не... Ну как, стиль не мой совсем. Поэтому, как бы, кроме сведения, ничего комментировать не буду. Дабы не наговорить глупости, сведение сделано хорошо. Едем дальше. Далее у нас трек, который пытался прорваться в эфир. Прям пытался он. Так, где они? Вот же они. Люди извне. Город Прокопьевск. Тоже я хотел про эту песню что-то сказать. Но уже забыл. Ладно, я вспомню и скажу уже после того, как она звучит. Так, есть у них сопроводиловка. Группа «Люди извне» появилась на свет в 2004 году в Германии. Ажно в Германии. Лидер группы Евгений Мальцев был 3 года гитаристом в одной малоизвестной рок-группе и писал слова и музыку для песен, но полностью раскрылся и реализоваться ему не удалось. Вот, в 2004 году судьба свела его с продюсером Эдуардом Альбахом. Альбах. Ну, был бы Альбахман, было бы понятно. Так, с Эдуардом Альбахом, директором студии Energy Records, после чего родилась идея создания рок-группы под названием «Люди извне». Все, дальше читать не буду, тут целое ведро текста. Ставим, слушаем «Люди извне». Трек называется «Остров», город Прокопьевск. Поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. «Люди извне», если услышите сейчас свою песню в эфире, смело кидайте ссылочки на свою группу, на свой сайт, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22-24. Вспомнил, что я хотел сказать про эту песню. Ладно, давайте я прочитаю сразу комментарии. Антоха вот пишет: простенько, не напряжно, неплохо. Юрец пишет: легко, не напряжно слушается, мне такое близко. Родик написал: легко слушается, словно размышления под гитару и фона. Так, Пашка пошел бухать, давай, удачи тебе. Леха пишет: приятно, легко запоминается. Настюха пишет: привет землякам, под настроение. Игорян пишет: хорошая песня. Натаха пишет: приятный голос. Возникли две ассоциации, но не буду писать. Натаха, вот напиши мне свою ассоциацию. Прям первую же. Я на самом деле сейчас, пока звучала песня, я все вот это время искал прям ту ассоциацию, которая у меня, ну, почему-то я ее удалил из всех плейлистов, а срочно найти не могу, потому что моя беда с албанскими языками, соответственно, название на албанском я, название песен не запоминаю. Вот, она у меня была в плейлисте, потом, видимо, она стала во ВКонтакте забаненной, и я ее удалил. Вот, а на самом деле мне прям очень-очень, я не помню название песни, я его просто не знаю на самом деле. Вот, но она есть в плейлисте неформатки, то есть она там периодически играет. Есть такая группа Вилко, есть такая группа Вилко. А, ну вот видишь, Натах, у тебя Сташевский, Бахыт Компот. Нет, у меня прям вот, знаете, есть у них песня такая у Вилко. Эта песня звучала в... Был такой фильм, не помню в каком году, что-то там про одеяло. То ли лоскутное одеяло, то ли что-то такое. Там играла эта девочка, господи, как ее зовут-то? Я не помню, как ее зовут. Играла она в «Чужих», в третьих, по-моему, или в четвертых, этого биоробота.
3: Ты их там до хера был, «Чужих».
2: Вот, короче, не важно. Вот, и вот эту песню вилковскую, она мне очень сильно прям напомнила, вплоть до построения. Вот и вступление, и гитарная партия, и вот все-все-все-все-все, и потом вот этот разворот-поворот. То есть вот прям по мне так один в один. Я очень хотел ее найти, поставить. Я очень надеюсь, что это было неумышленно, но прям вот, ну по мне так я уже это слышал, поэтому я могу сказать, что для меня это звучит как плагиат. Ни в коем случае не хочу обвинить ребят, это только мое мнение, и может быть я ошибаюсь, а я очень хотел ее поставить сейчас, чтобы...

сравнить, потому что, может, это просто у меня в голове так все смешалось, но мне почему-то кажется, что очень она похожа на эту песню. Вот, ладно. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Paraline. Услышал ребят недавно. Добавились они в трек дня. Я послушал, и мне прям хорошо-хорошо так вкурили. Вот, ставим, слушаем. Так, где они у меня сейчас? Я их найду, хапну ссылочку, во-первых. Вот же они. Город Москва. Трек называется After End. Про себя у ребят ни хрена нету, не написано. И тем не менее ставим, слушаем. Город Москва, Paraline, After End. Поехали.

0: А итак, друзья, 22:31, только что отзвучал проект Paraline, Автоэнд, Москва. Вот, и, наверное, просто сублимируя все комментарии, которые только что написали, вот я скажу, это тоже не моя музыка. Но вот когда озвучивал трек, то есть я его услышал, меня прям впороло не по-детски. Хорошее музло, прям... Я не любитель этого жанра, честно скажу, но прям вот это вошло. Вошло неплохо. Может, я старею, я не знаю. Может быть, скоро я перейду на такую музыку, брошу рок, буду слушать такого плана направления, а петь буду рэп. Куплю себе лупер и буду рэпчину гонять. Вот, ладно, читаю комментарии. Игорян вот написал тут несколько албанских слов. Мерлин Мэнсон, да, я могу прочитать. Все остальное. Nine Inch Nails, не знаю, что это такое. Вот, ну, видимо, какие-то ассоциации. Родик пишет, интересно, музыкально сделали, хоть и не моя музыка, а вот хорошо слушается. Намонтировали химики. Так, Лайт Андерсон пишет, все верно, но только я один. И всем спасибо, это тебе спасибо, это ж ты ж нас порадовал-то, ё-моё. Так, Антоха пишет, неплохо, напомнила Линкин Парк и Мэнсона. Не знаю, Мэнсон у меня стоял долго на будильнике. Вот очень долго стоял на будильнике, потому что я проснулся мог только под полный звук усилителя на 100 ваттных колонках. Только так. Больше я ни подо что проснуться не мог. Вот. И Мэнсона мне не напомнило, честно скажу. Вот. Все как-то своеобразно. Ну, хотя, может, я просто мало в этой музыке мозгами крутился, поэтому мне наверное, сравнить не с чем. Так, Настюха пишет, далеко не мое, но заряжает. Леха пишет, круто и огненно жгут. Юрка, вот ох уж эти албанские языки. Да, Юрец, ты не представляешь, какое для меня это мучение постоянно. Вот. Особенно, когда прилетает все это в трек дня или в трек недели, это же надо все проговорить правильно. Вот, но тут выручает эта падла, которая называется Google переводчик, translate.google.com. Там вбиваешь фразу, и там есть кнопочка, и там баба механическим звуком озвучивает. Вот это все дело заучиваешь и кое-как под звучку выставляешь. А иначе прям ну никак. Вот, ну что, молодцы, молодцы. Мне понравилось, ребят, делайте больше. А, ты же у нас один. Светлый Андерсон, Лайт Андерсон. Вот, делай больше, никого не слушай, все у тебя здорово, мне понравилось. Кидай больше треков на неформатку. С удовольствием ознакомлюсь. Так, ну и чё? А все что ли?
1: Усё.
0: Усё что ли? Ё-моё, это был финальный трек программы. Хе-хе. А я-то тут настроился, думал, еще 2-3 трека. Ну да ладно, все. Друзья, ну я вас поздравляю, закончился еще один неформатный миксер. Что будет дальше? Что будет дальше завтра? В течение дня, но скорее всего ближе к вечеру на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые понравились, не жлобитесь. Вот, напоминаю, что грязная игра позорище, не надо покупать голоса ни у каких гребаных, понимаешь, предлагателей, все это очень легко вычисляется. Вот. Соответственно, будет, пока, ребят, временно, пока один победитель, отказались от ништяков, потому что надо разгрузить плейлист, но, тем не менее, все равно все путевые треки ложатся на карандаш, и в ближайшем разборе, в большом, они, конечно же, пойдут в ротацию, то есть сильно не переживайте, просто победитель попадет в ротацию раньше, ну и получит несколько фишечек, это как 1000 неформатных рублей, и, собственно, трек недели, всю неделю будет звучать. Вот, что еще хотел сказать. Завтра у нас будет программа «Без воды». Услышимся с вами завтра. Так, сейчас я посмотрю, кто там у нас будет. Костик уже мне написал. Так, вот, в новой вкладке. Я помню, что будет Свердловск. Я помню, что будет Свердловск. Так, вот. Вот, у нас будет группа «Брат 3», Екатеринбург. Так что завтра в 9 вечера подтягивайтесь. Кому интересно, будем общаться в пределах программы. Можете уже сейчас в эфирном чате Зухера по соседней ссылке перейти, уже оставлять вопросы группе. Ну или завтра прям живьем. Ну и, собственно, все. Все, друзья, всем счастливо. Еще раз поздравляю всех с именинами. Поздравляю всех с дня рождениями. Поздравляю победителей. Не болейте, любите друг друга. Всем пока, услышимся завтра. Коляновна.
1: Всем пока.
0: Вот. Что тебе вечно командовать надо?
1: Я без команды
0: где
1: не могу.
0: Где тебя хрен заткнешь, а где так прям вот. Все, всем пока, счастливо, друзья.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone-X, костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуном в мире. Snakebite.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Поцелуи в минус, холод режет губы, ветер от всех скрыл нас, снежный плед укутал, чувства между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лето, весна.

преданность в моде. В моем городе дружба.

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка неба творения, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
2: И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу.

я кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

сединком в проборе. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю. Если можно, верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя

весь мир. С тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена, я твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот.

0: А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен. Слова народные, неизвестно, кто и когда их написал.
1: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

прохожий. Да пусть гулять нам не страшно, был бы человек хороший. Най-най-най-най-най-най-най-най. Был бы человек хороший. Най-най-най-най-най-най-най-най. Был бы человек хороший.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, в какую эпоху мы живем? Я рассказываю о наших современниках. Они или пока с нами, или вот ушли вот-вот совсем недавно. Понимаете, это наши современники, а их музыку будут слушать через 200, через 500 лет. Дэйв Брубек, величайший джазовый пианист и композитор, в юности хотел стать ветеринаром. Папа его владел ранчо, и сынуля хотел доить коров. А тот препод из колледжа вдруг сказал: «Милок, хорош витать в облаках, выбирай либо корова, либо консерватория». Немного подумав, Дэйв окончил консерваторию, правда, с формулировкой: никогда не заниматься преподавательской деятельностью, так как он не знал нот, у него был абсолютный слух. Take five!

1951 году Брубек создает свой квартет вместе с Паулом Деймондом, с которым он познакомился еще на войне. Да, Брубек воевал во Второй мировой. Прошел огонь, и воду, и медные трубы. «Время вперед!» – так Дэйв назвал очередной альбом, записанный в 1959 году. «Ух, и наломал он там дров! 5 четвертей, 9 восьмых, 7 четвертей. Это размеры, в которых сыграны композиции. И все это разошлось так, что альбом стал платиновым, а за ним еще 3 концептуальных альбома вышли. И это считается сейчас классикой джаза».

Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Юджин Райт. Это было тоже новшеством Дэвида Брубика. Смешанный состав на одной сцене. Это нонсенс. Нехорошо. Для конца 50-х годов на телевидении его обрезали. Это даже послужило отменой концертов. Музыку народ играл черную, а на сцену чернокожих не пускали. Это американский бред. Брубик получил Грэмми. Его уважали сильные мира сего. Даже Арнольд Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, внес имя Брубика в зал славы штата. Наконец, Дэйв Брубик – один из совсем немногих джазменов, выступавших в Советском Союзе в самый глухой застой. –

Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой. Неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Чувства по проводам, я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество, Бог мне простит. Мы договорились.

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

сердца. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно.

там. На крайний случай есть всегда она, холодная и тонкая струна. Иду по проводам.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глаз.

я, ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Когда все закончится, ты вновь захочешь дышать, спокойным клубочком свернувшись у стоптанных ног. Возьмешь себя в руки, заправишь примерно кровать, но пока не напутай, выходя за хлебом в окно. Нас не отпустят, и ты не опустишь ресниц. Просто дыши. Остальное само получится. Вот он я, вот весна и резкие линии лиц. Вот фонарь и аптека, и холодная сонная улица. Когда все закончится, ты оденешься в лучшее платье, побреешься наголо и уедешь любить в Тибет. А пока не сломайся, мы встретимся обязательно. Через пару простудных зим, через добрую сотню лет. Мы встретимся обязательно.

эпоха победа, что у подвига нет предела, и любви не бывает много. Дала на ухо победа, что у подвига нет предела, и любви не бывает много, и рекорды тяжелый труд.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

на твоих рукавах. Где была ты и где ты теперь?

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, приветище всем. 21.00 на моих зеленых системных и чего-то там 43 секунды. Собственно, я прям бегом-бегом решил не опаздывать. Просто сейчас вы все вместе со мной будете готовиться к эфиру. Вот и хрен весь до копейки, собственно. Привет, Натаха, привет, Вадим, привет, Витос, Родик, здравствуй, Дениска, здравствуй, Петруха, здоровище, солнечную Одессу, как там у вас, кстати, с погодой? У нас тут осень пришла снова, что-то какая-то хрень непонятная. Антоха, привет, кто там еще у нас? Все, вроде со всеми, Аленка Такихардия, здравствуй, таки здравствуй, Такихардия, ну и юзернейм 30 тебе тоже. Здоровище! Так, что там, музон давай, кулинар пати. Ну все, все, все, я успел, я прибежал. Не знаю, насколько готовое мясо, но я думаю, готовое, потому что шикарно все получилось. Вот, Вадим, вчера я спалил поляну. Хотели мы креветок сегодня нажарить в разрез Вадиму. Вот, но он говорит, я тогда раков закажу. Я думаю, ах ты сука, тогда мы взяли и ребрышек нажарили. Так что все равно, Вадик, мы тебя с твоими раками уделали. Вот, собственно, сейчас давайте посмотрим все вместе, кто у нас победил в прошлом миксере, потому как я не успел все это сделать заранее. Как я обещал, ништяков не будет, будет только победитель. Вот, Володя у нас, Плотвинов, победитель. Да, и я пообещал, что я просто не знал, что вальс Арского камня — это целый гимн целого фестиваля бардовского. Вот, поэтому, собственно, предлагаю, ну, он априори бы выиграл. Неравные условия. Давайте второе место тоже будет призовым. Собственно, Кулай и Плотвинов Володя попадают в череду победителей. Вот, ставлю всех нон-стопом. Стрела Морфея, приветище, Сашка, Светка. Вот, я тут на ходу все раздаю призы. Смотрю, кто выиграл. Сейчас надо теперь откопать эти две песни, сунуть их в плейлист. И пока вы их нон-стопом слушаете, мы уже тут с Коляновной отдышимся и по-человечьи, понимаешь, все как положено, разложим, нальем, выпьем. Так, Володя Плотвинов и Кулай со своей аллилуйей. Итак, два трека нон-стопом. Собственно, можете наливать. Вовка, здравствуй. Поехали.

0: Ну вот, собственно, все. Раскидал треки по плейлисту, скачал их с сайта. Вот, зафоткал наше с Коляном на великолепие. Собственно, сидите, завидуйте, у кого нету ребрышек. Ты будешь здороваться, Колян, ты что там обнаглела? Обнаглела совсем, сидит,
1: всем привет.
0: Кашляет. Привет, привет всем! Вот, что там, Аленка пишет, походу сегодня только я не бухаю. А ты не бухай, ты делай вид, что бухаешь. И мы тебе все равно поверим. Так, ладно, что там, Яшка пишет, напиздел Зухер. Нет, Яш, ну тут реально просто я не знал, что вальс Арского камня — это гимн фестиваля. То есть, ну, там у них по 5, по 6 тысяч людей собирается. Просто, ну, неравные условия получились для всех треков. Поэтому я как бы сказал, что будет два места. Ну пусть, ну пусть будет, ну потому что, ну нереально было перебить целый фестиваль. Вот, ну чё, мы успели, мы приехали. Раки сегодня отменяются, написал Вадим. И чё ради, я жопу рвал тут. Сволочь, сволочь, ты тут, понимаешь, нас заставил выдергиваться, а всё зря. Так, Вовка Энтреевский всем ку пишет. Привет, привет. Привет всем, кто к нам только что подключился. Давайте я еще. Борис Федорович, Володя, здорово. Что там у нас? Святославна у нас нарисовала. Привет тебе тоже. Кстати, сегодня мы с тебя начнем. Сегодня мы начнем со Святославны. У нас, смотрите, как замечательно миксеры пошли. То Петровна, то Святославна. И вот сейчас мы прям начнем с нее. Так, сейчас найду сразу страничку. Где она? Где она? Вот же она. Вот же она. Итак, город Сергиев Посад у нас. Так, про себя написано следующее. Святославна — певица, которая после долгого перерыва возобновила свой авторский проект. Все песни певица пишет сама, либо в соавторстве со своей сестрой. Стиль данной музыки скорее поп-рок. Ранее была вокалисткой в кавер-группах. Не будем мы их, собственно, рекламировать. Мы будем рекламировать Святославну. Итак, Святославна, трек называется «Ты моя жизнь». А, собственно, мы сейчас 3 минуты 42 секунды, я успею пожрать мясо и бахнуть. Вот, ну а вы слушайте, не забывайте комментировать. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте, во-первых, в эфирный чат во ВКонтакте, во-вторых, в Дискорд ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Коляновна тут воскликнула: какой коронавирус, когда я вытер руки об штаны. Поздоровайся с людьми. С тобой вон Натаха поздоровалась. Дениска, хватит жрать! Хватит жрать! Жует и жует.
3: Наташ, привет! Кто там еще? Я не читал, просто я ем.
2: Дениска, она просто жрет, просто жрет. Вот, итак, друзья, начали мы со Святославна, Сергиева Посада. Слушай, я почему-то решил, что ты издалека, потому что у нас Петрова Нажна из Челябинска была. Причем она в Челябинске процветает, проводя индийские свадьбы. Вот такие вот, да, организаторы в Челябинске, а суровые. Для индусов. Там в Челябинске такие суровые музыканты, что проводят свадьбы только для индусов. Вот. Святославна пишет, вот я и аранжировщик, и нет времени группу собирать, дети. Ну, слушай, ты молодец, что уже хоть на что-то выбираешь время, потому что дети это да. Так, ладно, давайте начнем читать комментарии. Я еще раз, как вообще я не рассказал, как с нами общаться, а сегодня я так чувствую много новеньких. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее писать во ВКонтакт, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже я всех в Дискорд перетащил, потому что в нем удобно. В нем не надо каждый раз обновлять страничку, чтобы увидеть все сообщения. Собственно, все гоу туда. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме, а также в группе большая жирная кнопка «Эфирный чат». Можно в нее ткнуть. Вот, там все инструкции подробно изложены. Вот, начинаю читать комментарии. Натаха пишет, вот завидую я как могу. А ты не завидуй, ты присоединяйся. Вот, Коляновна, добрый вечерок. Налейте кто-нибудь Натахе. Кто-нибудь, Натах, подтягивайся. У нас тут, кстати, всего в довольстве. Че вам тут с Вовкой ехать-то, да? У Вовки вчера днюха была, кстати. Вот, и по этому поводу, Вовка, я тебя поздравляю. Но вы засранцы, ребят. Вы засранцы, я... Вчера уже после эфира ползал, искал ваш новый альбом на сайте Неформатного радио. Что вы думаете? Я его там не нашел. Поэтому сегодня будем слушать песню 2016 года. Вот, и будем Вовку поздравлять, но это будет чуть позже. Так, Юлька, привет. Привет, Юлька. Яха, здравствуй. Елена Николаевна пишет. Здравствуй. Это твой любимый мужчина.
3: Яка, здравствуйте.
2: Так, что там еще у нас? Аленка пишет, нормально прозвучало. Витос пишет, красиво. Легкая песня, раскачаться как раз. Антоха написал, хороший старт, мне зашло. Яха пишет, плохих слов не скажу, сыкотно, ибо трое детей, они же вырастут и нещадно отпиздят старика Якова. Ну, когда ты будешь стариком Яков, я думаю, ты уже помрешь к тому месту. Вот, пишет, но если честно, то все сделано красиво, но пиздец как монотонно, искусственные барабаны. Вот, ну а где взять женщине с тремя детьми? Понимаешь, пока из одного вырастет басиста, из второго барабанщика, из третьего гитариста, и, собственно, уже останется петь только «Синий платочек». Так, что там, Андрюха, приветище. Здорово, дружище, ты тоже сегодня задержался, да? Так, Петруха пишет, зашло, буду голосовать, хороший трек, а в Одессе дожди. Но, походу, везде, что-то у нас с погодой какая-то жопа. Если верить синоптикам, у нас все лето такое будет. Вот, я не знаю, вы верите синоптикам? Давайте мы сегодня разделимся на две когорты. Не на тех, кто ест мясо и просто тупо бухает, а на тех, кто верит синоптикам и кто не верит синоптикам. Вот, попрошу проголосовать. Где проголосовать, я не знаю, пишите в комментариях. Так, Святославна вот пишет, искусственные барабаны, аранжировка, гитара настоящая. Так, Натаха пишет, легко, приятно, голос хороший. Андрюха пишет, песня вроде норм, хоть и не сначала слушаю. Так, что там еще у нас? Борис Федорович пишет, хорошая такая радийная песня, можно и на радио, а так пусть все решит голосование. Ну, конечно, конечно, только что подумали и решили, что все решит голосование. Так, ладно. Стрела Морфея пишет: реально хорошо сделано, хоть и попса, просто не наше направление, хороший женский вокал и позитивно. Переходы между минором и мажором оценили. Так, что там еще у нас? Так. Вообще из Барнаула родом, 12 лет в Москве, теперь в Посаде. Что-то тебя помотало, слушай. А у нас из Барнаула много кто, кстати. У нас много народу из Барнаула, выходцы. Так, ладно, синоптикам Натаха пишет: не верю. Андрюха искренне верит. Антоха верит барометру и термометру. Вот, ну, с чем тебе? Давайте выпьем за барометр и термометр. С чем, собственно, я нас и поздравляю. У нас есть что выпить. Сегодня у нас 0,7. Так. 0,7 я сегодня запросто уговорю. Под такую запись. Ой. Опять у меня яблочками пахнет в студии. Ты, кстати, чувствуешь, как яблоками пахнет? Чувствуешь?
3: Я их наливала, у меня все руки пахнут.
2: У тебя все руки пахнут яблоками. Ты моя умничка. Вот, ну давайте ехать дальше. Далее у нас Геннадий наш. А где наш Геннадий, собственно? Он обычно со своей буровой вышки нам прям стреляет ракетницей в небо, и мы в Туле видим, как у него там на крайнем севере светится ракета. Геннадий Новиков, группа Behind the Wall. Трек называется у нас «Осенняя пора», по-моему. Сейчас я посмотрю, где ты у нас. Где ты у нас, Геннадий? Вот же он. Так, давайте будем закрывать тех, кто уже отзвучали. Вот она у нас. Вот она у нас, Святославна. Закрываю, а то я запутаюсь просто. Так, вот он, Генка. Город Беломорск. Пишет, вот, чуть подработал музыкально. Чуть подработал музыкально. Собственно, все, что написано про трек. Ставим, слушаем, ссылочку сейчас кину. У меня налито, давайте бахнем. Только к нам надо с Коляновной доедать мясо. Это вы тут пришли эфир слушать, а мы пришли мясо жрать. Поехали. Только к нам надо с Коляновной доедать мясо. Это вы тут пришли эфир слушать, а мы пришли мясо жрать. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ах, я прям вытер руки об штаны, когда эти сочные свиные ребра, сочные свиные ребра стекли у меня по морде. Вот, а надо же браться за мышку, поэтому... А по что мы вытерли ручки? Об штаны. Так, ладно. Что там нам народ пишет? Яха пишет, это разве не из ништяков один? Ну, это точно не из ништяков один. Я не помню, слушай. Ну, как бы она свежезагруженная. Я почему взял? Потому что она была в двух листах от начала сайта. Вот, я... Вот Родик свидетель. Мы вчера вместе с Родиком выбирали треки на эфир. Я их даже не слушал. Вот, поэтому как бы... Могу точно сказать, что она прям вот свежезагружена. Если она в каких-то ништяках, ну, я физически не могу все помнить. Так, Антоха пишет, песенка в тему, неплохо. Родик пишет, легкая, добрая песня, как раз под звуки ливня за окном. Так, ну мы выясняем, что у нашего молдаванского друга в Кишиневе ливень, в Сергиевом Посаде дождь, в Одессе дождь. Так, Андрюха пишет, тема осени мне всегда нравится, особенно в таком легком мелодичном исполнении. Добавляю в плейлист треку плюс. Так, что там еще? Яков Николаевич, да угомонись ты, ну что тебе вот, ну, мне занесли полтишок, я взял в ротацию. Ты
3: что ты, за бабло?
2: Ну, что ты не понимаешь ни хрена, за что мы ребра-то едим? Ну вот бестолковый ты, Яков.
3: Что надо тебе рассказывать?
2: Старик Яков, ты уже все уже. Вспомни про попугая, я же тебе вчера рассказывал. Вот, птицу жарю, птицу. Так, Витос пишет, извините, не понравилось. Стрела Морфея пишет, в целом хорошая композиция, но сведение далеко от совершенства. Это портит общую картину. Не знаем почему, но вспомнился Юрий Антонов. Ты знаешь, мне не Юрий Антонов вспомнился, а была такая

Грува. Господи, как же их называли там? Вот они. Вот тогда был этот вот, который вот, а голуби летят над нашей зоной. И вот в то же время была еще, я не помню, как называется, вот они примерно так вот играли и пели. Вот, ну не Антонов. Так, Натаха пишет, недоработано точно. Петруха пишет, что-то бы подшаманил еще с треком. Борис Федорович предлагает перезаписать. Вот уж эти барабаны, на них весь мозг завис. Хотя бы пересвести, сделать их тише, что ли, отметить хорошую песню прилюдно. Вот. Так, Родик пишет, я тоже не слушал, особенно «Ласты Колумба» не слушал. «Ласты Колумба» ты не мог не слушать. Вот. Мы вчера с Родиком выпивали песни. Нет, выпивали мы вчера без Родика, мы с Родиком выбирали в эфир. Ты ухо чисть левое, а правое у тебя, я знаю, оно с детства по нему доской попали. Так, Аленка пишет, а в Череповце нет дождя, закат красный. Вот, Яков Николаевич, твои земляки, у них дождя нет, вали, вали в Череповец, да, у Череповец вали. Так, ладно, что там дальше, в Твери тоже дождь, смотрите, везде дождь, Одесса, Тверь, в Череповце только нет, все едем в Белозерск. Ребят, давайте в Белозерск рванем все летом, вот дружно, всем чатом, соберемся и поедем, там озеро большое, мы там все уместимся. Так, что там еще, еще вспомнилось, берегите женщин. Еще вспомнил. А что берегите женщин? Там такая песня была. Коляна, ты знаешь все, все старые страшные, старые страшные фильмы. Там есть две песни. Говорит, ну вот тебе хоть одна напомнилась. Вот, в Беломорске снег. Ребят, смотрите, вот у кого-то еще хуже, чем у нас. Я сегодня цветы в клумбу посадил, а в Беломорске снег. Вот так вот. Валентин, ну я вам сочувствую. Валентина, я предлагаю вам выйти всем Беломорском и сожрать снег. Ну, чтобы уже только желтый не ешьте. Желтый не надо. Так, ладно. Что там у нас еще? Родик пишет, приедем в Белозерск, и вдруг снова карантин, будем жить в озере. А там можно жить. Там можно жить и не год, и не два, и просто в магазин ходить только за хлебом, если любишь хлеб. А все остальное там можно добывать так. Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас песня. Вот знаете, она называется «На сайте страна счастливого детства». Вот на эту тему мы с Родиком вчера тоже после эфира болтали. Он говорит, а что ты даже слушать не стал? А я говорю, а что Игорька слушать? Ну, сыграно будет стопудово или очень хорошо, или очень хуёво. Вот, но по-любому будет интересно послушать. Вот, поэтому взял не слушая. Так вот, написано «Страна счастливого детства» на сайте, а в тегах, потому что у меня программа эфирная, высвечивает теги, там написано «Мы проебали страну». Игорян, какое название, понимаешь, более соответствует? Давайте мы сейчас все решим, какое название соответствует больше. Игорь К., город Губкин. Первый вариант, что это «Страна счастливого детства», второй вариант – что мы проебали страну. Геннадий, привет! Привет, мы уже знаем, что у тебя там снег. Вот, поехали, ставим, слушаем. У меня сейчас будет налито. Не будет налито. Мы сейчас с Калиной покурим пока. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот, казалось бы, что можно успеть сделать за 9 секунд? Я успел прийти, сесть и налить. Вот, прийти, сесть и налить я успел. А налили ли вы, друзья? У Игоряна стандартно, да похуй. Игорян, что с ревером? Что у тебя там эхо на эхе? Ты переборщил с ревером очень сильно. Даже у меня прям вообще, у меня еще, знаешь, как у меня помещение не заглушено сейчас. У меня тут звук гуляет просто. Мама, не горюй. И вот твой двойной ревер у меня превращается в пятерной. Вот, так, Генка пишет, под бутылочку класс. Петруха пишет, не мой стиль, но понравилось. Антоха пишет, второй вариант названия, песня хороша, только боюсь, как бы РКН не забанили ее. Ну, забанят и забанят, что, повисит пока, пока еще не прочухали они. У нас уже две песни на очереди, сейчас вот мы еще одну сегодня послушаем. Тоже будем ждать, когда забанят. Так, Борис Федорович пишет, картина, город не областного значения, двор 10 вечера, почему-то четверг, пацаны с гитарой на развалинах детской площадки, рядом початая бутылка водки, и ты такой идешь со смены, и уже издалека слышишь эту песню, подходишь ближе, и слова все четче слышны, подсаживаешься, прикуриваешь сигарету и просишь плеснуть стакан. Вот. Нет, это не дописал, не дописал. Допиваете бутылку, получаешь в морду и идешь домой, грустно напевая эту песню. Вот так вот. Вот как надо же, ё-моё. Юрка, здравствуй. Здравствуй, Юрка. Пишет, записано небогато, но в этом и кайф, не напрягает. Ты знаешь, Юр, у Игоряна все так, но иногда у него стреляет очень хорошо, прям есть замечательные вещи. Так, Андрюха пишет, всем сердцем люблю творчество Игоря К, но не такое грустное. Веселый блатняк больше вкатывает. Ну, бывает и веселый блатняк. А что тебе, грустный блатняк не нравится? Грустный же повод подумать. Так, что? Витос пишет, ничего так по приколу послухать. Яха пишет, это жало Пугачева, куда уходит детство. Немного социалки, а так название «Мы проебали ССД». Натаха пишет, советская ностальжи с ноткой суровой боли от Игоря К. Стрела Морфея пишет, Игорь К. как всегда отжигает. Песню слышали раньше, немного даблы разъезжаются, жаль. А так очень атмосферно, жизненно, текст шикарный, как всегда спета с душой. Так, что там у нас, Родик? Написал офигенно, забираю сразу, Захар, спасибо за интригу. А что меня за интригу меня спасибо будет? Мы с тобой вместе эту интригу вчера создали. Так, что там у нас? Генка пишет, шапку потерял. Потерялся, а шапку так спешил. Генка, иди ищи шапку, твоя песня все равно уже отзвучала. Вот, иди ищи шапку, у вас там еще снег, я понял. Я понял, без шапки никуда. Никуда без шапки. Так, что там у нас? Коляновна кинулась смотреть цены на креветки. Вадимка нас наебал, так это мягко говоря. Вот, то есть в следующий раз мы захотим креветок, а Вадимка себе раков закажет и сделает нас опять. Опять нас сделает. Так, отдаю даром газовую плиту в рабочем состоянии. Кому нужна газовая плита на Клары Цеткин, можно забрать. Так, что там у нас еще? Отдам даром срок годности с пеленок кабачок. То есть ребенок, видимо, не жрет. Понятно. Кабачками дитя кормят. Конечно, он не будет это есть. С ума сошли, что ли? Так, ладно. Геннадий, ты сегодня с коньяком. Ты молодец. А мы сегодня с яблоковкой. С яблоковкой со вкусной. Игорян, спасибо тебе за песню. Ждем, когда ее забанит РКН. Так, ну а теперь все дружно. Все дружно идем поздравлять вчерашнего именинника Вовку, нашего Вовку с именинами. А сколько ему бабахнуло, Натах? Ну-ка расскажи нам. Он же совсем старенький, ему пора уже понимаешь, куда уже, вот как чукчи, они же на гору ведут и душат, да, стариков своих. Вот и Вовку нам пора уже душить, уже совсем старенький чувак стал. Вот, так ты мне не ответила, Натаха, почему нету нового альбома на сайте Неформатки? Я же думал, что ты сейчас скажешь, вот я загрузила песню, срочно, срочно загрузила, и можешь скачать и поставить. Но нет, ты этого не сделала. Поэтому будем слушать все-таки песню 2016 года. «Беги» называется песня, «Ласты Колумба». Вовке вчера бабахнуло 48 годков. Вовчик, с днюхой тебя, не болей. Я всегда музыкантам желаю, чтобы никогда не наступила творческая импотенция. Вот, все остальное ерунда. Здоровья тебе, твоим близким. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте нажимать колокольчик в группе, дабы не проспать ссылочку на голосование и запись эфира. Вот, ну и, конечно же, всех давно и всегда зовем в наш Дискорд-чат. Все уже давно там тусятся. Вот, ссылка на наш Дискорд в эфирной теме, а также в группе во ВКонтакте. Большая жирная кнопка «Эфирный чат». Так, что там у нас? Что там? Натаха написала: «Я сегодня загадочная». Натаха, С чем тебя и поздравляю. Вот, пишет: «Ёптель, где же такая версия существует? Ай-яй-яй, сейчас совсем другое все. Это первая версия, ай-яй-яй. А вторая версия, ай-яй-яй, у вас аж на 19-го года. А я тебе сказал, что я у вас на сайте пытался найти хоть одну свежую песню, вернее, у нас на сайте хоть одну вашу свежую песню, чтобы поздравить сегодня Вовку с днюхой, но не нашел. Все уже были, а свежего альбома вообще на сайте у нас нету. Не знаю, с чем это связано. Видимо, у нас «Ласты Колумба» совсем обленились. Совсем обленились. Пишет, наверное, это версия 14-го года. Не знаю, у нас на сайте написано, что загрузили вы ее в 16-м году. Так, ладно, что там у нас еще? Родик пишет: «А мне нравится». Генка тупит пока. Это потому что шапку потерял. Ген, найдешь шапку, и все, и тупость пройдет. Так, Яков Николаевич пишет: «Это охуительно, к концу, надеюсь, испорчено не будет». Юлька Энтре пишет: «На Наутилус похоже немного». Антоха пишет: «Неожиданно, но на уровне». Что там у нас? Стрела Морфея написали: «Приятно, емко, интеллигентно. Все звуки уместные, слиты с вокалом. Это уровень». Так, Родик написал: «А слышно, что не окончательная версия. Сейчас намного лучше звук сделан у проекта «Ласты Колумба», и все равно плюс». Вот. Юрка пишет: «Песня хороша, но голос по мне не уложен в микс». Ты знаешь, Юр, я просто знаю, насколько кропотливо Вовка занимается со сведением. Он все сам делает. Он может годами песню переписывать, сводить, делать. То есть он доводит всегда до финала абсолютного. То есть если что-то тебе кажется, что не так, это не потому, что он не умеет, а потому, что он вот именно хотел так сделать. Потому что если послушаешь другие какие-то песни «Ласт Колумба», то убедишься, что там звук везде всегда на уровне. Так, Борис Федорович пишет: «Блин, мне принесли пиво Брют и отвлекли от хорошей песни. А песня хороша, и пиво тоже отличное». Генка написал: «Мне понравилось, здорово». Петруха написал: «Хороший русский рок». Антоха написал: «По содержанию похоже на Hardballs. Hardballs, беги». Я не знаю, кто такие вот эти жесткие яйца, болс, мячики, шары, жесткие шары.
3: Да?
2: Да, как Аляновна прям сразу. А кто такие хард болс? А у вас болс хард? Хард сис. Так. Натаха пишет: «На сайте неформатки не могу заменить песню, только удалить и перезалить». Вот. На все Зухер поклал или забыл, или как обычно. Наташ, ну конечно, забыл, потому что поклал, оно как бы не в этом. Там же, понимаешь, есть же кнопка «Заменить трек». Нажимаешь, и там четкая инструкция. Шлешь новую песню на почту нашим модераторам mus@neformatnoy.ru. Прилагаешь ссылку на трек, в котором надо заменить. И как кто-то из ребят заходит там, кроме меня, на сайт, то все это делается. А я же не могу за всем успевать. Поэтому как бы я запросто мог забыть. Даже не сомневайся в этом. Поэтому на сайте весь функционал для этого присутствует.
3: Вот. Да он все, Наташа, забывает. Вот ему сейчас скажи, пройдет минут 20, он скажет, что у него вообще...
2: Да, конечно, я забуду, но у меня в мозге столько информации, что я просто, ну, неактуальную отсеиваю, а отсеянная информация через 2 дня утилизируется просто из моей дырявой головы. И
3: твой
2: это...
3: утилизатор?
2: Мой утилизатор, да. У меня хороший есть, как он называется, не шреддер, а как эта хрень, которая бумажки измельчает? В офисах стоит. Как она называется?
3: У нас такой нет, поэтому если была бы, я бы все измельчила.
2: Все бы измельчила бы. Вот, поэтому пользуйтесь инструментами сайта. Там же кроме меня просто есть люди, которым этим занимаются. И там уже это не пропадает. А мне сказали, я сказал, да, конечно, причем на полном серьезе скажу, да, конечно, и через полчаса уже на полном серьезе забуду, и не потому, что я такое говно, ну просто не успеваю все в голове держать. Шреддер, да, все правильно. Все правильно, я назвал эту штуку шреддер.
3: Вы спросите через 15 минут, как это называется.
2: А я уже знаю, я и так знал, а тут я уже подтвердил, и у меня в базе данных в моей голове, у меня она там не очень быстрая. Но она есть, да, и она прям раз у меня там галочка поставила, проверено, синхронизировано, все, шреддер мы теперь знаем. Так, ладно, едем дальше, Вовку поздравили, страну проебали, что там у нас еще, осеннюю пару послушали, ты мою жизнь послушали, теперь будем слушать не твою боль, не твоя боль. Семен Молодцов. Давнишний уже наш, скажем так, мастодонт неформатного радио. Прямо вот увидел, что свежий трек загрузил. Ну и думаю, ну и как не взять. Давайте возьмем у Семена по большей части хорошие треки. Даже слушать не стал, поэтому все вместе сейчас будем слушать. Я точно буду первый раз. Итак, ставим, слушаем. Новочеркасск, Семен Молодцов, «Не твоя боль». Про трек ничего не написано, поэтому просто слушаем, а вы просто комментируйте. Поехали, и у меня налито, давайте уже закусим.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, каюсь, нет такой... Ребят, нажмите кнопку «удалить». Нажмите кнопку «удалить», и там написано, что если вы хотите просто поменять, то тыдын. Вот. Каюсь, я хотел добавить эту кнопку, а то есть, когда нажимаешь «удалить», там написано, что если вы просто хотите перезалить трек, то вот надо сделать то-то и то-то. Надо добавить кнопку «заменить трек», чтобы дублировался. Вот, все, я без толков, признаю, лошара наливаю. Отзвучал у нас Семен Молодцов. Коляновна меня покинула. Сказала: фу на тебя, алкаш, бухай сам. Так, ладно, давайте читать комментарии. Что там у нас пишет народ? Яшка пишет: Семен Молодцов охуителен, даже обсуждать нечего, просто слушаю. Молодцов молодцом, Петруха написал: неплохо, красота, очень неплохо, нравится мне сегодня. Миксер вечер удался. А как он мне сейчас нравится? Ты даже не представляешь. Сочные свиные ребра. Яблоковка. Вот кто бы видел, у меня сейчас вместо стола, у меня на корге за 87 тысяч рублей вот стоит тарелка со свиными ребрами. Это выглядит феерично. Феерично. В прошлый раз я облил все свои примочки коньяком. Вот. А сегодня я все закидаю свиными ребрами. Так, Юлька пишет: слушается приятно. Андрюхе нравится. Держит стиль, как всегда, со вкусом. Володь пишет: зачетное сведение. Аленка пишет: похоже на пикник. В вокале есть что-то знакомое. Витос написал: весьма неплохо. Стрела Морфея пишет: хорошая песня, все уместно, в припеве интересный вокальный скачок, сделано людьми понимающими, сразу заметно. Так, Борис Федорович написал: сделано хорошо, но как-то не цепляет, может, надо несколько раз послушать, а то с первого раза и придраться не к чему, хорошая песня. Так, что там еще дальше? Валентине напоминает тоже пикник, классная песня. Что там, пикник, кино, на что это только не похоже, но это Семен Молодцов. С такими песнями стадионы собирать должны. Ну, кстати, да, Семена часто на него ругаются наши слушатели, что вот Цоя напоминает, кому-то что-то напоминает. Просто он очень ритмично поет. Вот и все. Очень ровный ритм, поэтому кажется, что куда-то туда. Так, Юрка пишет: классная песня, немного звучание барабанов отдает синтетикой по звуку. Вот, Борису Федоровичу 7Б напоминает. Так, Генка в теме. Да, да, давайте бахнем. У меня уже вот все, я сейчас булькну. Ой, отлично. Отлично. У меня ощущение, что я ем яблочный пирог, закусываю свиными ребрами и хорошею. Хорошею прямо на глазах. Так, Дениска написал: трек хороший. Аленка пишет: на вкус и цвет фломастеры разные, я бы не пошла клонированную музыку слушать. Ну, ты знаешь, можно любую музыку назвать клонированной, потому что как бы уже много веков люди пишут музыку, нот всего 7, и кто-нибудь рано или поздно кого-нибудь всегда повторяет. Причем не всегда осознанно. Я часто рассказываю эту историю. Вот я знаю, что я в одной своей песне спиздил басовую партию. Вот. И уже года 3 пытаюсь выяснить, у кого. То есть я знаю, что я ее спиздил. Я просто уверен в этом. Но не могу ее найти нигде. И... как это называется? И людей просил, да, вот в эфир прям ставил, включал, говорю: давайте вместе. Никто не нашел. А я точно знаю, что украл. Так, ладно. Про фломастеры сейчас услышишь нудную лекцию. Да не услышишь, отстань, Яков Николаевич. Могу тебе про попугая еще раз рассказать. Так, ладно, у Петрухи виски и мороженое тоже неплохо. Слушай, вискарь с мороженым — это замечательно. А ты знаешь, что у японцев есть мороженое со вкусом осьминога? Вот я этого патриотизма не понимаю на самом деле. Кстати, кто у нас там рядом же с ними... Кто у нас с Дальнего Востока-то? У нас, по-моему, Андрюха где-то там недалеко, да? Геннадий, не знаю, насколько близко к ним. До вас туда доезжает? До вас туда доезжает вот эта вот японская дрянь вот с этой херней. Так, ладно. Вкусный белорусский. Где братья белорусы? Где братья белорусы? Слушай, я не знаю, что-то сегодня у нас белорусов нету никого. Видно, у них национальный праздник, они же 9 мая нет, это устроили парад национальный, и, видимо, сейчас всей страной болеют. Ну а что, я не знаю. Вот, ладно. Учереповец. Учереповец перебираемся. Перебираем су! До учереповца. Группа Такихардия. Такихардия. Такихардия. Такихардия. Хардитакия. Вот. Трек называется «Сон». Про себя ничего не написали, текст песни присутствует, поэтому просто кидаю вам ссылочку, вы по ней переходите и слушайте, в эфир даже ставить не будем, а чё время-то терять, поехали!

Так, ну-ка написали, все резко появился я или нет. Я не знаю, с чем это связано. Спрашивают, будет ли нормальная песня. Самое интересное, что нет, интернет у меня не отвалился. Я тут. Так, ну, видимо, 20 секунд задержка. Я жду, мне что-нибудь ответят или нет. Есть ли Зухер? Есть ли Зухер в эфире? Ну-ка, напишите мне. Да, вот, все, появился. Слава тебе, яйца. Нет, у меня интернет на месте. Это вот сервак. Сервак наш немецкий что-то меня откинул. Ну, давайте заново запустим таки Хардию, потому как... Ну, мы не виноваты. Сорянович. Вот, но зато есть повод выпить, да? Аленка, не ссы. Все будет хорошо. Итак, еще раз начнем с Тахикардии, город Череповец. А еще я вижу, что вы быстренько перед программой дополнили. Вот у них есть описание. Это все знаете почему? Потому что появилось описание к песне. Вот, написана эта песня была написана в 2013 году и как дуэт никогда не воплощалась. В 2020 году у группы выходит альбом «Сон», в котором эта песня будет одним из главных треков. И вот именно поэтому, чтобы я это зачитал, ваш сервак меня выбросил из эфира и сказал: «Давай, Зухер, рестартани». Итак, Тахикардия, «Сон», город Череповец, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ой, Аленка, буду. Спрашивает, хоть раз нас похвалишь или бить буду. Нет, бить, конечно, не буду, но советов надам. Я, знаете, что засек? За наш джингл, за нашу отбивку, за миксеровскую, я успеваю. Юрка, молодец. Юрочка, ты, я знаю, ты слушаешь, ты сейчас в чате был. Ты сделал идеальную прям отбивку. Ты знаешь, я с начала отбивки успеваю неспешно откупорить бутылку, налить себе стопарь, закупорить и поставить. Вот, это идеальная отбивка. Она прям вот. Олежек, привет тебе, мокрая твоя голова. Пишет песня «Зачет», правда, услышал только часть. Натаха пишет, какая длинная песня, в миксере она была быстрее, в миксе. А с чем там смиксовалось-то, хоть расскажите, я же не знаю, что там было. Я же не слышу вот то, что вам приходит, я только то, что я догадываюсь, что что-то там с чем-то смиксовалось. Вот, Родик написал, помню такого Мартин Ландерс, но почему помню, не помню. Почему помню, не помню. Череповец, крулёс, ёпти. Ёпти, классная тема, Генка пишет. Или коньяк хороший, или я добрый, но мне все в тему. Так, что там еще? 101 тоже попадали в уши. Было дело. Так, вот, хорошее сочетание вокалов. Красивый текст понравился. Это Стрела Морфея пишет. Аранжировка тоже. Все сочетается эмоционально. Прям молодцы. Очень любим, когда такие музыкальные переходы используются. Так, что там? Родик пишет, или колонки врут, или вокал слегка мимо музыки местами, но мне нравится. Да, вот я сейчас... Это нет, у тебя колонки не врут. Так, что там? Андрюха пишет, надо было петь на английском. Подобно редко заходит. Нет, не надо на английском петь. Надо петь нормально, по-человеческому. На человеческом языке. На языке, на котором говорят люди, к которым не прилипает коронавирус, но все, сука, обоссались и сидят дома. Что за хрень? Вот. Я даже переболел им, но я тогда еще не знал, что гуляет коронавирус. Но ничего. А потом, когда узнал, подумал, ну и что все так обоссались? Ну, поболел и поболел. Вот, Юрка, да, но на самом деле я всегда радуюсь. Я честно всегда радуюсь. Мне это очень приятно. Так, с какой-то ска-песни смиксовалось. Смиксовалось. Похоже на «Включи микрофон». Ну, может быть. Я не знаю, что там с чем. А, «Война с головой». Вот, «Война с головой». Ну, слушайте, лютый микс получился тогда. Так, ладно. Что там? На минуточку я начисляю. А что тебе ждать-то, господи? Так, жена Олежика, тюпни ему подзатыльник срочно. Прямо сейчас от меня. И он давно не получал. Давно не получал. Вот, так, Череповец, слушай, Белозерск, хоть я уже там 20 лет и не живу, ребят, вот просто вы написали, что это будет заглавная песня, прям вот главная тема альбома, да, конечно же, ну, доработайте, ребят, в таком виде не надо, потому что, ну, по ней же будут судить весь альбом, то есть, если она будет первая, то люди будут заходить на цифровые площадки, тыкать первую песню, всегда обычно что делают, первую послушали, не понравилось, пошли дальше, вот, мимо нот много раз было, причем один раз я даже услышал оба вокала мимо нот, вот, Родику не послышалось, и сведение, конечно, ну, вот, я сейчас, мне грустно сказать, потому что я еще раз, я каждый эфир это говорю, но, видимо, так и придется говорить, пока помещение себе не заглушу. У меня сейчас помещение не заглушенное, я не могу сказать четко, где много косяков, но косяки есть. То есть вот даже на моем, так сказать, говнозвуке сейчас, да, я слышу много огрех. Поэтому если вы собираетесь эту песню делать заглавной песней альбома, то, конечно же, доработайте, ребят, доработайте, дайте еще кому-то послушать на мониторах, послушайте на нормальных... На говне послушайте обязательно, тихо послушайте, громко, вы все услышите. Вот, ну, как бы надо вылизать, если она будет главная песня альбома, надо обязательно... Так, вообще, я считаю, что все песни надо вылизывать, но уж главную песню надо обязательно вылизать до конца. Так, ладно, что там еще нам пишут? Что там нам какую-то... Ты знаешь, я сегодня, Олежек, мы сегодня с Коляновной... Вообще, я сегодня молодец. Ну, что уж там, давайте, я скромный, я очень скромный человек. Я сегодня построил клумбу, сделал забор, сделал лавку, сделал фонтан. Фонтан во дворе. Я первый раз в жизни построил сам фонтан. Вот, с бетонными лопухами. Весь, сука, такой красивый. Нажарил сочных свиных ребер. И сейчас все это дело вот прям здесь вот мы с Коляновной начали, но она уже меня покинула. Поставил свиные ребра на дорогущую клаву от коргов и поливаю жиром свою клавиатуру. Так, ладно. Что там у нас еще? Нахуй английский. Пусть по-череповецки поют. Пусть по-череповецки поют. Зухер, все боятся пидорасов, которые штрафы выписывают, а не какой-то ангины. Ну, я не боюсь. Я езжу по всему городу, хожу по всему городу без маски, хожу в магазинах. Причем, знаете, что чудно? Вот я не знаю, то ли у меня морда такая зверская. Вот прям передо мной мужика с кассы выгнали, да, сказали, мы без маски тебе не пробьем. Иди купи у нас маску за 100 рублей. Тут же я следом за ним стою, вываливаем продукты на ленту, они мне пробивают, улыбаются, говорят, а вы сигареты будете брать? Я говорю, конечно, буду. Взял и пошел. Все. Я не понимаю, с чем это связано. У меня вообще никто не трогает. Как бы тьфу-тьфу, по дереву постучу, ну, не знаю. По-моему, больше народ ссытся. А за что нас штрафовать? Все, что они выдают, это все подзаконно. Есть такой юридический термин. Подзаконно. Вот, все эти требования они не могут к нам применить. Они могут выписать протокол. Вот, а потом этот протокол передастся в суд, а в суде они хуй что докажут, потому что к нам применить. Они могут выписать протокол. Вот, а потом этот протокол передастся в суд, а в суде они хуй что докажут, потому что я же много раз говорил, я жду.

0: Ты слышишь плохо, Родик? Тебе уши пивом надо мыть уже, пора уже. И все будет хорошо. Так, Яшка пишет, все выиграют. Я сомневаюсь. Понимаешь, если появятся выигрышные дела по маскам, то это как бы, ну, уже просто будет показательное похуистическое отношение государства к Конституции. Вот, а если государство похуистически относится к Конституции, а они же сейчас нас всех будут звать голосовать за новую Конституцию, хотя текст новой Конституции я нигде найти не смог. Я его нигде не мог найти. Кстати, если кто-то знает, где его почитать, подскажите мне, пожалуйста. По желтую прессу прошу не беспокоить, потому что там могут написать что угодно. Мне нужен именно официальный источник с новой Конституцией. Хочу ее прочитать. Вот, а потом я или пойду голосовать, или не пойду голосовать, и всех буду призывать делать то же самое. Вот, поэтому как бы если суды начнут выигрывать по маскам, ну это пиздец, это будет беспредел, и кто тогда пойдет голосовать за Конституцию, на которую и так уже положили хуй? Вот, ну логически, логически, поэтому как бы не должно быть. Так, Мосгорсуд вообще чердаком тронулся, хотят YouTube рашинский заблокировать. Ну а как его заблокируешь? Там бабла знаешь сколько крутится, и они тоже его терять начнут, поэтому нет, нет, я сомневаюсь. Так, в Одессе говорят, что не тормозят, потому что на них в суд подадут. Не тормозят, потому что... А, то есть... В Молдавии суды по маскам полиция проигрывает, штрафы в ноль. В Молдавии у вас ЧП, ЧС ввели? Ввели. Если у вас не ввели ЧС, то... Как бы поэтому и проигрывают. Я просто не знаю, насколько это в Украине, в Молдавии у вас ввели ЧС или нет. То есть во всем мире чрезвычайная ситуация. Люди не платят кредиты, не платят по долгам. То есть они сидят дома на жопе ровно, и государство их спонсирует, чтобы они сидели дома и жрали спокойно там у кого что. Шведы тухлую селедку, да, там, я не знаю, американцы пусть жрут чипсы. А... В России этого не ввели. Нам ввели самоизоляцию, то есть мы сами мы изолировались, и мы сами сидим дома по своему желанию. Вот, но кредиты, коммуналку никто не отменял, а на работу ходить нельзя. Вот, а если сейчас еще начнут за маски штрафовать, ну и пиздец. Ладно, все, что, куда мы в политику дернулись? Нахрен, ребят, вы что меня смутили? Это такая подводочка у нас подошла к следующей песне, которая на очереди на блокировку от РКН. У нас уже одна на неформатке заблокирована русским быть. Вот, Игорь К. у нас на очереди. И сейчас, собственно, Стрела Морфея тоже... Тоже на очереди. Новая их песня, называется она «Царь». Называется она «Царь». Вот, так они не написали «Стрела Морфея», написали «СМ». Сука, ссыте, да? Сука, ссыкотно, но накладем. Ладно. «СМ», «Царь», Нижний Новгород. Собственно, ставим, слушаем. Написано, что все события являются вымышленными, все персонажи выдуманы. Любое совпадение, случайность — это всего лишь песня, просто очередная история. Вот, ну так, подтерлись на всякий случай. Мне не западло. Вот, на сайте оно лежит. В эфир ставлю. Вот, мне абсолютно не западло. РКН пришлет мне письмо, тогда перекроем эту песню. А сейчас пусть народ слушает, пусть радуется. Итак, поехали. Итак, поехали. Песня называется «Царь». Группа СМ. Группа СМ. Нижний Новгород. Поперли. Ссылочку сейчас брошу.
1: Ох ты гой еси, красной девицы, да добрые молодцы. Одолели враги, да печенеги половцы.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Андрюха, не ссы, они подстраховались. Они не подписали, что это стрела Морфея, они просто написали SM. Поэтому заблокируют страничку SM, а стрела Морфея как бы не при делах. Не боись, не потеряли. Так, что там у нас? Олежек пишет: добротный панк-рок, зачет бодро, в текст спецом не вникал. Вот, что там? Вы, ребятки, круто и так держать. Натаха написала. Так, с таким царем врагов не надо, Вадимка пишет. Так, вот, стрела Морфей пишет: не смогли удержаться по сегодняшнему дню. Мелочи, но как, черт побери, приятно. Заходили в магазин, молодой парнишка продавец нас узнал, сказал, что слушает песни. Это было, понимаем, мелочь, но, блин, такие эмоции. Ну и также... В Нижнем Новгороде собираются снять мистическое кино, и поступило предложение написать для фильма песню. Конечно же, это не Мосфильм, но тоже очень приятно. Нахвастались, но не могли удержаться. Сразу две приятности в один день. Ну и третья, само собой, премьера песни в миксере. А чуть не забыли, отмечали 5000 подписчиков и почти 100 тысяч прослушек альбома «Волшебный мир». Ну, поздравляем. Поздравляем. Так, что тут? Старик Яков пишет: это хуёвый песень, перебор оптимизма, по музыке прелесть, у меня попугаиха подпевает. За свои царь ответит дела, так обещает стрела. Давайте такую татуировку кому-нибудь на спине сделаем. Так, ну и, собственно, все. Газдума, Мосфильм. Газдума, Мосфильм. Антоха пишет: песня хороша, но надо будет скачать, пока не заблочили. Пока не заблочили. Да, успеете. Кому? Как тебе сказать? Если у нас заблочат, то всегда будут обходные пути. Я вам дам прямую ссылку для скачивания. Я просто перекрою страничку. Но это пока там они доберутся. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас интро. Так, сейчас позакрываю всех, кто уже отыграл. Тыдынц, Семенка, до свидания. Кто у нас тут еще? Тахикардия, закрываем. О, а что, последняя песня, что ли? Да, последняя песня в сегодняшнем подборе, группа Интро, город Питер. Называется она у нас «Свет». А, нет, «Тень-свет». Вот так вот, «Тень-свет». Про песню написали следующее... Не, не про песню, про себя они написали. Интре, молодая питерская группа с харизматичным женским вокалом. Концертную деятельность начали в конце 2018 года и за это время приняли участие в различных фестивалях Питера. Мы не стремимся в мейнстрим и не гонимся за модными тенденциями. Наша музыка – это то, что в первую очередь нравится нам, поэтому наши песни часто очень не похожи друг на друга. Вот, текста много. Кому интересно, почитайте дальше. Сейчас ссылочку кину. Собственно, ставим, слушаем. Интро, «Тень, свет». Поехали. Ну, а вы комментируйте. Ну и наливайте, конечно.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А если налить, пока заканчивается песня, то за отбивку, Юрка, я еще успеваю закусить. Но, к сожалению, не успеваю прожевать. Ну, ладно. Я буду чавкать вам вкусно в микрофон. А вы истекайте слюной. Так. Давайте читать комментарии. Так, вот. Петруха пишет, мне родители мурзилку выписывали, а я у соседей веселые картинки трил. Слушай, ну, мне как-то повезло. Мне родители выписывали и мурзилку, и картинки. Вот, причем самое интересное, в киосках «Союз Печать» их купить было невозможно. Их только вот по подписке приносили. Вот куда девалось все это, да? Вот как приятно было ждать журнал. Вот он пришел, ты его взял в руки, бумажный, хороший. Не только же освежитель воздуха в туалете читать. Кто-то веселые картинки читал. Вот, так, ладно, по песням. Генка пишет, бас нравится, тема тоже. Родик пишет, в такой вот Камасутре слушаю, словно концерт на моей кухне. Юрка написал, звучит бодрячком, неплохо, Антоха пишет. Позитивная песня от Валентины, хедлайнер. Пишет, люблю такую альтрушечку, ништяк, прям в точку попали по стилю. Так, Петрухи только ударные не заходят, остальное хорошо. Так, Энтрея, застрелите барабанщика. Застрелите срочно барабанщика. Потому как у вас, кстати, плюс один, я к вам добавился. Молодцы, кинули ссылочку. Вот, сейчас мы выясним, кто у вас. Иван Хрусталев. Вот, сейчас мы его прям прилюдно распнем. Ванек, велено тебя расстрелять. Ударные не зашли, остальное хорошо. Так, Генки сегодня все в тему. Витос вот пишет, переборщили с барабанами тоже. Тоже пишет, переборщили. Родик написал, или сведение, или колонки самовыпилились. Наверное, форма и стиль такие. Нравится, но не успеваю вслушаться. Вот. Так, Стрела Морфея пишет, очень хорошая задумка. И припев кочевый, наверное, чуть манера петь смутила. Наверное, по-другому бы видели, или сведение. А так бодро. Вот. Все супер. Так, Вовка пишет, песня неплохо сделана, но немного не мое, что ли. Нечего советовать, молодцы, все хорошо. Миксер был какой-то ровный, не знаю, за кого голосовать, за всех, что я голосую за всех, а что у нас? Жду синего эфира в пятницу. Не будет синего эфира, не путайте, это вообще к неформатке никакого вот отношения не имеет. Это я буду, собственно рыльно. Вот, побухаем, попоем, поболтаем. Поплинькую вам на гитаре. Это будет стрим. Вообще к неформатке никакого отношения. Вот, но в пятницу всех жду в 8 часов. Так, вот пишет, еще бы обратную связь, чтобы не только Зухер с гитарой, но и другие. А как это сделать? Я не знаю, я бы с удовольствием, но надо что-то придумать. Так, что дальше? Любим мы Ваньку, не троньте, не трожьте Ваню. Не трожьте, ну не надо его трогать, ладно. Ладно, Ванька, живи, но барабаны чуть-чуть убавь громкость, и видишь, не всем понравилось. Так, ладно, что там, кто еще Власт и Колумба не добавился? Я, по-моему, добавился. Ну-ка, да, я участник, вот написано. Добавляйтесь, идите Власт и Колумба. Кстати, я хочу вашу скрипачку-девочку поэксплуатировать. Есть у меня мысль одна. Дадите ли в аренду? Дадите мне скрипачку потаскать, а то моя Ленка уехала в Краснодар жить. Теперь ее не выцепишь, далеко очень. Так, ладно, все, что там у нас, не цепляйтесь, отличная альтернатива, в лучших традициях, пишет Олежек, отличная песня. Вот, ну, собственно, все, давайте еще на всякий случай обновлю ВКонтактик. Что там у нас? Нет, никто ничего не написал. Ну и хорошо. Вот, будь первым на родине в ВК, все в бане. Стандарт читинг. Давай и к вам добавлюсь. А что мне? Что мне, лень, что ли? Подписаться. Есть такая кнопка. Нажал. Все, и у тебя плюс один. Так, ладно, а что у вас говорят, кстати, забанили же, да, ВКонтакт, Одноклассники, все это. Ну, или это я просто по телевизору вчера увидел, что вроде как на Украине невозможно зайти во ВКонтакт. Вот, а я так вот смотрю, много ребят ваших тут как... Или это брехня? Так, Натаха пишет, у нас альтистка, не вздумай ее скрипачкой называть. Это надо у нее... Не, ну я же видел, она на скрипке играла. Скрипка. Ну, а просто скрипка, она делится. Альт, что там у них? И, ну, по факту это же скрипка. Вот. Ладно. Итак. Итак, друзья, давайте уже говорить до завтра. Все, что сегодня звучало, вся запись эфира появится завтра поздно вечером. Поздно вечером, потому что завтра будет еще эфир. Завтра у нас финальный отбор на Revolution будет. Да? Завтра будет мега-битва. Соответственно, все здесь устречаемся в 21.00. В пятницу в 8 вечера встречаемся со мной лично, не на неформатке. Неформатка тут ни при чем вообще. Просто вот у меня в группе, на моих страничках в Фейсбуке, в Одноклассники, во ВКонтакте, где меня знаете, там туда и приходите. Это будет в 8 вечера. А сегодня все. Все. Ребра доедены. Яблоковка допита. Песни дослуханы. Вот, не болейте, любите друг друга. У нас тоже дождь, мы выяснили, что тепло только в Воронеже. В Воронеже плюс 30. И в Череповце. У Череповца тоже тепло. Вот, а везде херачит дождина. Вот, всем пока, всем счастливо, ребят. Услышимся завтра. Отключаюсь.

0: Baby.
1: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Как-то в начале 90-х годов в Айове два чувака варили забор. И решили собрать группу, где было бы много перкуссий, диджеев, ну и вообще всего. И потихоньку, лет эдак за 7, они собрали нехреновый коллектив из 9 человек. А называется он Slipknot. Группа известна своим сценическим имиджем. Участники носят комбинезоны и уникальные маски, отображающие личность каждого из них. Маски и комбинезоны меняются с выходом нового альбома. А поют слепы про нашу сраную жизнь. Заслушаем свежачок.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: 7-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни опять.

наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: завтра.
1: Не формат. Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
1: Не формат.

мерзнут на холоде, боль в голове, шум в ушах производят. А ты такая чистая, светлая, искристая, Боже, как я подавись к тебе, скоро ты скажешь, хватит и да.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые и любимые радиослушатели. Приветствую всех, кто сидит у приемников. Приветствую всех, кто сидит у онлайн-проигрывателей. Вот. Ну и, конечно же, с теми, кто на видосе, я уже давно поздоровался. Сегодня вторник. Сегодня вторник, и начался у нас новый сезон программы «Неформатная бомбардировка». Вот, новый год, новый сезон, и сегодня стартанула 52-я программа. Вот, вчера Дашка мне скинула 10 треков, все как положено, скинула сопроводиловки. Одни из ребят даже загрузили трек на сайт, собственно, на них ссылочку буду кидать. Для музыкантов рассказываю, как мы общаемся. Ну и для слушателей, конечно, тоже. Во-первых, у нас есть... Аська, хотел сказать. Аськи у нас нету, все. Кстати, я забыл. WhatsApp. WhatsApp у нас есть. 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Там в группе в видеозаписях есть стрим. Стрим, который сейчас прям идет из моей маленькой коморочки. Вот. И в комментариях к этому стриму пишите комменты. Я их вижу у себя здесь на мониторе. То же самое на Ютубе. На нашем канале в Ютубе. Там идет стрим. Можно писать туда. Собственно, туда вот нам Андрюха из Челябинска пишет. Ну и, конечно же, давно уже все привыкли, что есть у нас Дискорд. Илюха, привет! Вот. И в Дискорде общаемся вообще без всяких ограничений, потому что ВКонтакт рубит ссылки, YouTube тоже все пропадает куда-то, а в Дискорде все на месте. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия, концерты. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем. Итак, как связаться, рассказал. А, голосовалка. Да, будет у нас голосовалка, когда появится запись эфира. Это будет в четверг. В четверг. И две недели вы сможете голосовать, ставить галочки абсолютно бесплатно, без всяких там, понимаешь, ограничений. Вот. И есть у нас еще альтернативная голосилка. Там надо голосовать рублем. Она не обязательная. Вот. Но... посмотрим на активность. Если там что-то будет, я прям придумаю какие-нибудь хорошие, полезные призы для групп, для музыкантов, участников. Ну, конечно же, они будут связаны с радио. Вот, все, все рассказал. Давайте, собственно, начинать. Итак, первыми у нас сегодня стартует группа «Живая рыба». Кстати, не вижу Мишаню. Где Мишаня? Он тут плакался, что заразился коронавирусом. Это было, правда, давно. Вот непонятно, выжил ли или не выжил. Мишаня, если ты живой, то давай куда-нибудь свистни нам. Вот, трек «Зима» называется. И, собственно, читаю сопроводиловку. Новая зимняя сказка со вкусом живой рыбы. Выйдет ли Ваня из леса, дойдет ли Маня до речки, вылечит ли Баба-Яга придатки и другие важные вопросы решаем одним треком. Вот, собственно, все, что написано. Ставим, слушаем. «Живая рыба», Питер. «Зима» называется трек. Поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте, не стесняйтесь. Это очень нужно.

А итак, друзья, добрый вечер. 21.07 на моих зеленых системных. Вот, пока тут пел у нас Мишаня, мы за эфиром тут обсудили родийные делишки. Вот, про все каналы, которые молчат. Скоро, ребятушки, скоро в эти выходные, я думаю, уже запустятся все каналы, которые молчали у нас полгода, и обновится плейлист неформатки, там много изменений всяких сделано. Я просто сейчас вот эту неделю, я ночами не сплю, я как раз занимаюсь тем, что провожу большой отбор, у меня помощников стало мало. Геннадий, привет! Здравствуй, дорогой! Вот, и занимаюсь пока один. Ансамбля без ансамбля. Вот, ну давайте вернемся уже все-таки к музыке. Только что у нас отзвучала «Живая рыба», это город Питер. Мишань так и не нарисовался, то ли он не в курсе, что эфир, то ли он опять что-нибудь записывает. Ну, будем надеяться, что нормально он пережил коронавирус. Вот, так, Антоха пишет: «Легко и не напряжно в лучших традициях «Живой рыбы». Наши нижегородские алкаши нарисовались. Привет, Стрела Морфея и Сашка и Светка, здравствуйте. Так, Геннадий нарисовался у нас. Здравствуй, дорогой. Так, Кас пишет: по зиме как-то не холодно, не горячо. Вот, рыба тут. А, Леха тут у нас. А, не все, понял. Рыба гуд. Не тут, а гуд. Рыба у нас гуд. Так, Витос пишет: вот слушал, оркестровочка вроде ничего, так с вокалом как-то не понял. Ну, как-то сильно отличается от того, что до этого присылала нам «Живая рыба». Видимо, все-таки сказываются посидельческие домашние вот эти вот удаленные дела. Музыка стала более, как это называется, умиротворенной. Так, Илюха пишет: очень позитивная песня. Так, Серега Кузовков, здорово, пишет: здравия православные, нырнули в прорубь. Юрка, привет, привет, дорогой. И так, вроде все зачитал. Давайте еще WhatsApp проверю на всякий случай. Да, и собственно все. Собственно, все. Вот, ну как-то так вот начали. Но вообще подборки от «Бомбы Питер» — это всегда нежданчики, потому что как бы я точно не знаю, что там. И на миксер, если я хотя бы чуть-чуть слушаю треки, то от «Бомбы Питер» — это всегда нежданчик, и я всегда их слушаю вместе с вами. И, как правило, это незнакомые треки, очень редко бывает так, чтобы трек прям был знакомый. Вот, едем дальше. Далее у нас Костя Игнатов. Костя Игнатов, написано про него следующее. Автор из солнечного Магнитогорска, Константин Игнатов, участник сборника «Охота 97». Да не обманет нас ритмичное гитарное соло а-ля ария в начале трека. Перед нами не плесневелый хэви-метал, но актуальнейший боевик. Вот так вот. Вот так вот заявлено. Итак, Костя Игнатов, город Магнитогорск, «Про носки» называется трек. Собственно, ставим, слушаем, поехали. Вы не стесняйтесь, комментируйте. Ну, а я слушаю вместе с вами и тоже что-нибудь расскажу потом. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.15 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, вы слушаете неформатное радио, как ни странно, и в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас треки от компании «Бомба Питер». Абаномат, Женек, здорово, здорово, Женек, нарисовался. Вот смотрите, насколько люди невнимательно слушают, да? Я когда зачитывал сопроводиловку, вот, у нас Кас прям написал, прям, говорит, совсем не похоже на металл, и где же тут металл? Вот, Антоха пишет, на арию не похоже, а в целом вполне себе, хотя там же написано прям, да не обманет нас ритмичное гитарное соло а-ля ария. Перед нами не плесневелый хэви-метал. Вот, то есть, собственно, на металл тут никто и не замахивался. Отслушали мы Костю Игнатова, давайте я сейчас сразу удалю, чтобы мне не путаться. Я подчищаю сопроводилочки по ходу эфир. Леха Козарезов, здорово, пишет, всем привет. Серега пишет, стопку, поперёсочку и серьезные брови. А, это ты меня подъебываешь, Стив? Ух, опять я выматерился в эфир. Подкалываешь, конечно же, конечно. Так, Андрюха пишет, ничего особенного. Кас пишет, можно слушать, даже жестче можно обработку сделать. Женек пишет, сырые носки, считай, смерть. Вот так вот. Андрюха написал, помню, как он первый раз появился с песней «Вечная любовь». С этого и началась. А, это мы тут Майданова обсудили за эфиром на видосе. Вот. Слушай, я не помню, с чем он появился вообще у нас. Я просто вот этот фильм, когда посмотрел... Ну, понимаете же, что к нему совершенно случайно пришла известность. Вот. Я именно вот эту вещь просмаковал. С чем он появился, я не помню. Так. Леха пишет, ржу, сохнут носки. Ну да, в принципе, это что? Если носки сохнут на батарее, значит, умирать еще нельзя. Нельзя, а то что они, зря что ли сохнут. Так. Что там еще у нас? Илюха пишет, драйвово. Антоху зачитал. Витос пишет, вот, забористый хардец. Ну и, собственно, все. Как-то все, тухленько как-то. Прям вот вообще что-то сегодня не комментируется у людей. Давайте от себя, наверное, скажу чего-то. Потому что, в принципе, мне понравилось... Основная часть задумки Костика. Но я бы, конечно, со звуком бы повозился, потому что есть некая, как это называется, кашеобразность и нечитаемость. То есть вот там на каких-то прям средних частотах все собирается в одну кучку. Теперь я уже могу смело обсуждать звук, потому что сейчас у меня все тут идеально расставлено, помещение заглушено, я теперь слышу все хорошо. И вот эта вот каша на средних частотах, она прям вот... Вот я обычно такие треки я чуть-чуть погромче делаю, чтобы, ну так, это, вскайфнуть малеха, да? А тут вот не появилось желание. Не потому что песня плохая, а вот именно работа звукорежиссера. Мне кажется, надо вот этот трек малеха Дума довести, и будет прям хорошо. Будет прям совсем хорошо. Вот, собственно, все. Все. Что-то не в теме, а кто это Майданов? Ой, Генка, ты знаешь, это такой длинный лысый чувак. Что же он пел-то, господи, дай бог памяти. Вот Леха пишет, это однозначно лучше Майданова. Это про Костика. Костик однозначно лучше Майданова, согласен. Так, «Ветер в голове» пел Трофим, да? Нет, не Майданов. Что он пел-то, господи? Короче-то, вот у него там было что-то, пара-тройка хитов. Одна мне даже песенка какая-то так это симпатизировала. А так, в принципе, ну, наверное, такой же Трофим, он тоже лысый, только подлиннее, потащее и, собственно, поет для единороссов. Вот и все. Человек из телевизора, вот так вот. Но, кстати, в последнее время что-то он из телевизора пропал, может, ему надоело, а может, забеременел, родил, я не знаю. Короче, ладно, хрен с ним, с Майдановым. Вот Илюха пишет, это супер певец. Едем дальше. Поднимаю флаг моего государства.
пишет Женек. Слушай, я эту песню... я эту песню не слышал, честно тебе скажу. Я слышал что-то вот такие, какие-то шлягеры прям были. Вот, ладно, хрен с ним, с этим Майдановым. Далее у нас Лока 2.0. Лока 2.0. Это вот ребята, которые молодцы. Они загрузили трек на сайт Неформатного радио. Дислокация у них указана Питер. Питер. Про себя написали следующее. Я вот буду читать с сайта, потому что как бы они молодцы. Они сопроводиловку кинули именно ту, которую хотели, чтобы мы зачитали. Рок-группа из Санкт-Петербурга. Стиль музыки колеблется между постпанком и альтернативным роком, но с современным свежим звучанием. Тематика текстов относится к экзистенциальным поискам себя и полетов в трансцендентном. Твою мать! Кто вам писал эту сопроводиловку? Название группы Лока 2.0 обозначает вторую ступень познания мира через себя. В идеале ступени должны идти вверх к развитию, расширению сознания, но стоит помнить также, что существует путь вниз – к деградации и негативу, что у каждого действия есть свои последствия. Лока 2.0 – это вторая ступень, на которой человек больше думает о своем внутреннем мире, нежели о своей личности. Это стремление к высшему психическому состоянию. Ребят, у меня есть знакомый психиатр. Есть знакомый психиатр. Если что, наверное, обращайтесь, дам телефончик. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Вот, тут я теперь сопроводил вкладашки, прочитаю. Так и хочется подсоевки продолжить на растрескавшейся земле. А нет, группа из сборника «Охота 97». Вот, а все остальное я уже прочитал. Итак, поехали, ставим, слушаем. Лока 2.0, белый бог, черный бог. Ставим, слушаем. Ссылочку сейчас я брошу в Дискорд и в Тутуб. А во ВКонтакт не буду бросать, потому что там все равно трет ссылки. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер. 21:26 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Вот, Женек пишет, это Эмма. Слушай, ну Эмма, Готы, это я просто сейчас за эфиром, ну, те, кто на видосе, они слышали, рассказывал, как мы Кота Дикс собирались, они же во всем черном ходят, они это плачут, да, они там то ли Готы, то ли Эмму, я уж не знаю, как их правильно называть. Вот, и мы тут прикупили целый пакет белых шариков, надули их и оделись во все белое и пошли на этот концерт. Ну, не дошли, не дошли. Так, ладно, давайте буду читать комментарии. Леха Борода написал, я уже устал, устал. Так, лучше бы читал четко и внятно. Лучше бы читал четко и внятно. Так, Костик пишет, не задело меня. Женек пишет, суровый тип. Генка написал, жутковато. Андрюха пишет, вот, в принципе, норм. Вроде сильно уши режет. Я степень твоей нормности не могу прочесть. То есть тебе, чтобы было совсем норм, надо, чтобы из ушей кровь пошла. Я правильно понял, нет? Так, Каскас пишет, пафосно и ни о чем. Так, не ас пишет, вот Леха Казарезов. Что там у нас? Андрюха пишет, не сильно. Илюхе понравилось. Вот, пишет, понравилось. Витос наш пермяк пишет, эпично звучит, красиво. Антоха написал, что-то как-то мимо сознания. Слушай, ну... мимо сознания, у меня вот все мимо сознания пролетает, поэтому, наверное, я сейчас, ты сейчас понял мое постоянное состояние. Ох, я сейчас вообще прям ненавижу музыкантов, потому что уже 3 ночи подряд слушаю всех подряд на неформатке, и рэперов, и попсовиков, и рокеров, и панков, и тех, кто умеет играть, и тех, кто не умеет, и особенно мне нравятся люди, которые... не умеют петь, но так стараются. И вот все это я слушаю уже на протяжении 3 ночей. Жутко хочу спать. Вот, но надо к выходным успеть все доделать. Вот, поэтому насилую свой организм. И вот сейчас я прям особо, у меня все мимо текста пролетает. 100% мимо весь. Вот, ладно. Что там у нас? Едем дальше. Белый бог, черный бог, Лока 2.0, Питер отзвучал. Далее у нас свободный полет. Илюха дождался ты свою песню. Вот, фиточка у них с Сашей Самойленко. И трек называется Типтинвилл. Илюха, что такое Типтинвилл? Что это? Что это за название такое интересное? Вот, про себя... Есть у них сопроводиловка. Московская группа «Свободный полет» была основана в сентябре 3-го года в Москве. Стилистически... Так, стоять зорко. Мы еще не дочитали. Вот, стилистически группа не ограничивает себя рамками и обращается в своем творчестве как к блюзу, кантри-фолку, так и хард-року, регги, боссанове и городскому романсу. На данный момент в группе служат... Илья Полежаев, Антон Розинский, гитарист Константин Ковачев, барабанщик Андрей Шатуновский, чуть не прочитал Алла Пугачева, Владимир Кузьмин. Зачем вы эти регалии пишете? Зачем? Для чего? Вот. И сессионный барабанщик Марков Борис. Макси-сингл «Типтинвилл» — это очередной сингл с альбома «Вместе», часть вторая, записанный совместно с Сашей Самойленко. Вот. Собственно, это город в Америке. Типтинвилл – это город в Америке. Все, будем знать. Итак, ставим, слушаем. Поехали. Свободный полет. Москва, Типтинвилл. Понеслась.

Итак, друзья, 21:35 на моих зеленых системных. Вот, Юрка Арцизов пишет: давно уже хочу пригласить Илюху в программу «Все гениальное просто». Продуктивный музыкант. Илюха, вон он, Юрка Арцизов. Юрка, вон он, Илюха. Вот я вас сейчас состыкую. Союз Аполлон, да. Давайте договаривайтесь. Кстати, сейчас как раз у Юрки процесс записи следующей программы, так что вот, может, уже и как бы и состыкуетесь, уже пора. Так, Витос, вот я тут за кадром рассказывал, как я хочу русскую печку у себя на кухне. У меня была раньше русская печка. Вот, Витос мне написал просто жуткие слова, говорит: снес, у меня была русская печка, снес нафиг. Кухня в два раза больше стала. Ну, как тебе сказать, такие вещи, это жутко. Ты мне сейчас просто ужас и кошмар рассказал, потому что нельзя печки ломать дома. Ты что? Мы же в России живем. Блять, завтра газ станет у нас. Меня сегодня Коляновна обрадовала, сказал: у нас свет сейчас уже будет по 7, по 8 рублей. Соответственно, следом и газ подтянется. И вот будешь ты печку свою вспоминать, когда будешь счета оплачивать. Вот. Ладно, вернемся мы к свободному полету. Что там нам народ понаписал? Понаписал. Так, Леха вот написал: хороша песня. Костик пишет: песня завораживает. Кас написал: подбухач, хорошая песня. Женек вот сомневается как-то про город в Америке. Развод, наверное. Женек, я тебе сейчас расскажу, что тут написал нам Илюха. Вот, это город в Америке, там родился Карл Перкинс, кому и посвящена эта песня. Вот, у нас даже есть адресат песни есть. Так, что там у нас еще? Андрюха вот предлагает на фитах с Онским сыграть, было бы вообще год. Слушай, ну, я думаю, они как-нибудь тоже соберутся, а чего бы нет? На самом деле, это же здорово, когда музыканты, как это называется, стыкуются и делают какие-то вместе дела, потому что, ну, это здорово. Так, кстати, вот Онский уже похвалился мне сегодня, говорит: у меня новая гитара слайдовая, поэтому вот ему жутко хочется ее уже опробовать, а я сегодня как ему рыбы не пришло. Серый, пришлю обязательно, просто, ну вот мне надо сейчас тут все законнектить, настроиться, сесть, чтобы мне удобно было, и уже потом все. Так, ладно. Леха Козарезов у нас сегодня сухой, да ничего страшного, а что такого-то? Генка Новиков пишет: голос приятный. Так, что там еще? Натаха нарисовалась. Привет, Натаха, всем привет. Жалко, пропустила свободный полет. Ну, ты как бы нарисовалась прям в самом финале, да. Вот, Типтонвилл, а не Типтинвилл. Ну, это, наверное, я прочитал так. А, нет, ну вот у меня написано Типтинвилл. Типтинвилл у меня написано в сопроводиловке, поэтому я как бы так и прочитал. Что? Что еще пишет? Дениска пишет. А, это Дениска нам просто пожаловался, что он одним глазком, второй у него подбит, караоке слишком громко пел. Валюха пишет: красивая лиричная песенка, привет тебе. Так, что там? Антоха написал: неплохо, лирика неплохая. Витос написал: под настроение песня. Илюха ждет приглашения от Юры. Юрка, слыхал, да? Илюха ждет. Так, Вадим, здорово, дорогой. Пишет: всем привет, слушаем программу с самого начала. Кушали жареные креветки, пальцы жир. Вадим, сука, сука. Вот, все понравилось. С праздником барабанщику Шатуновскому Андрею привет. Вот, так, Илюхе песня понравилась. Илюхе песня понравилась. Вот, все, зачитал. Зачитал все. Собственно, давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Далее у нас группа 5FM. Не написано, откуда они у нас.
Песня называется «Одинокий синий робот». Я так подозреваю, это песня про Зухера, который в эфире в данный момент бухает. Вот, «Одинокий синий робот». В сопроводиловке написано следующее. Группа FM делится новинкой, синглом, в который вошли две детские песни. Но если внимательно их послушать, не такие они уж и детские. Тут и взрослым есть над чем подумать. История про «Одинокого синего робота» рекомендуется слушать всей семьей. Заинтриговали, мать вашу, идти. Ставим, слушаем, поехали. 5FM, «Одинокий синий робот». К сожалению, не написано, откуда ребята, поэтому, ну, будем гадать сейчас. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.45 на моих зеленых системных. Тут уже вот народ стебется у нас в видеочате, что это новый гимн Зухера. Одинокий синий робот с зелеными системными часами. Вот. Хочу сразу извиниться, вот меня тут поправили уже за кадром, уже за эфиром поправили. Не 5 FM, а просто FM. Группа «Пятерочка», это у меня стоял номер в сопроводиловке, и они слитно были написаны, поэтому я прочитал 5 FM. Вот, и ребята вот мне написали, что группа у нас из Тольятти. Из Тольятти. Вот, ну и давайте, собственно, буду читать комментарии. Будем читать комментарии. Так. Вот, оба на. Ранний Барыкин, Генка написал. Женек спрашивает, это точно музыка 2021 года? Вот, точно Барыкин пишет. Все возвращается. Далее, утренняя почта 86. Так, что там? Серега Шмелев, привет тебе, кстати. Вот уже я здороваюсь с тобой на всю публику, и на FM, и на онлайн, и на видос. А то мы только в видосе поздоровались. И все. Вот, пойдет под пляску. Так, веселенько вышло, пишет вот. Кас написал, непонятна аудитория этой песни. Походу, даже для самих исполнителей. Не, ну, я считаю, глумиться надо обязательно, потому что, ну, постоянно быть серьезным, это жутко скучно на самом деле. Вот, я помню, у нас появились ребята замечательные, про оленевода была песня, помните, нет? Я же ее потом месяца два пел, Хорошо, что я сейчас слова не вспомнил, а то бы я еще бы два месяца пел. Вот, так, что там еще? Дениска пишет, клево, мне прям захотелось покосить травы и включить Боба. Антоха написал, неплохо, хоть и не мое. Генки наполнил барыкинский карнавал. Валюха пишет, неплохо звучит, веселенько. Илюха написал, отличный ритмичный регей. Ну, люблю я такие песни, люблю. Так, Генки тоже в тему. Вадим пишет, вот мне интересно, как можно такое придумать. Одинокий синий робот. Ну вот, ты же меня периодически видишь на видосе. Я одинокий, синий и практически как робот уже. Потому что уже все настолько до автоматизма. Алоэ Каланхоэ, да, синего оленя. Ну зачем ты мне напомнил, Андрюха? Зачем ты мне напомнил? Я теперь буду опять жопу синего оленя петь еще месяц. Гад, гад ты, Андрюха. Так, ладно, что як зашел, Антоха написал. New Wave, только не теперешняя, молодцы. Картинка нарисовалась весело. Шагает робот неформатки и раздает треки дня. Пиндюли он раздавать может. Это самый хороший роботизированный действо. Так, Женек пишет, одинокий синий хобот. А почему он синий? Потому что бухает. Потому что бухает. Генка написал, респект. Вот, ну и собственно все. Все комментарии зачитал. Итак, это была группа FM, Тольятти, «Одинокий синий робот». Едем дальше. Едем дальше. О, у меня тут, знаете что? У меня тут комарики летают. Охренеть. Слушайте, может, правда плюс 2 будет? Как вы думаете, будет у нас плюс 2 или нет? Итак, «Пепельный свет». Это честная музыка, тексты и голос, идущий от сердца. Мы новое дыхание русского рока и хотим доказать, что в Туле умеют играть качественную мелодичную рок-музыку с глубоким смыслом. Пока вы с нами, «Пепельный свет» будет дарить вам свет. Слушаем новый трек с одноименного альбома. А кто сказал, что в Туле не умеют играть качественную мелодичную рок-музыку? «Пепельный свет», по-моему, вы это придумали. Вот, в Туле очень много талантливых музыкантов. И скромных очень много музыкантов. Ну и вы, видимо, тоже из списка этих скромных музыкантов. Итак, «Пепельный свет», город Тула, «Я не я» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, как всегда, комментируйте.

Итак, друзья, у нас тут какие-то пидорасы зашли в чат. Сейчас я их тут заблокирую всех по-бырому. Уёбки тупорылые. Блин, вот ну нахера это делать? Я не могу понять. Что за дебилы? Суньте себе в жопу что-нибудь колючее, крутите, пока кровь не потечет, уёбки. Так. Не пойму, то ли боты, то ли какие-то дебилы просто толпой зашли. Ну вот бывает такое. Отрубай здесь. Что взломали-то? Что взломали? Сейчас мы их будем блокировать. Вот, итак, друзья, сорян. Сорян за лирические отступления. Да, тут спамеры ввалились в чат. Спамеры тебе объявили войну, загнали ботов в чат. Да и хер на них, а что нам эти долбоебы? Мы их сейчас всех погрохаем просто и все. И пускай закидают новых спамеров, да, пускай новых ботов заводят. А мы их будем блокировать. А они будут опять заводить. А мы... Ну, нам же надо чем-то заниматься на эфире. Только что у нас отзвучал «Пепельный свет» со своим «Я не я». Толян, здорово! Здорово, Толян! Вот. Мы что-то не знаем. Зачем ты убил Василия, спрашиваешь? Что ты так на спленов? Да нет, зачем? Что я не против спленов. Нет, ну как бы я не все их творчество люблю, но что прям пошел и убил, нет. Это просто дети-долбоебы, видимо. Ну, знаете как, не у всех было счастливое детство. Кто-то, понимаешь, занимался тем, что учился. Зухеровна, привет! Привет, ребенок! Вот, чего только не было. Толян спрашивает, в эфире ли я? Ну да, ты в эфире, как бы, а куда ты делишься-то? Прям вот мы тебя читаем. Не дали покритиковать «Пепельный свет». Ну давайте вот, пишите сейчас комментарии, кто хотел писать, как бы сейчас это можно сделать. Вот, что там у нас? Еще один долбоеб зашел. Да это эти дебилы, короче. Сейчас мы их погрохаем всех. Будем блокировать. Вот, и что? И что? Я аж сбился прям, тут просто так получилось, что зашли... А, я рассказывал про дебилов, да? Вот, кто-то там, я не знаю, клеил самолетики, общался с друзьями, играл в футбол, а этим вот им, дуракам, нечем заняться. Лучше пусть бы пошли и подрочили, я не знаю, в ванной где-нибудь, ну, было бы хоть понятнее, чем вот пришли и людям просто испортили жизнь. Ну, нахрена? Зачем? Ну, не сильно-то мы и напряглись. Заблокировали всех и все. Так, голос далеко, надо идти вперед, пишет Серега. Серега, ты знаешь, по-моему, вот, ну, я у себя здесь слушаю, голос очень даже хорошо. Очень даже на месте, то есть сведено все очень хорошо. У «Пепельного света» мне понравилось, работа хорошая сделана. Вот, текст я, конечно же, не слушал. Натаха предлагает бухнуть, давай, Натаха, у меня как бы есть чего, давай бахнем с тобой. Вообще не проблема, наливай. Наливай. Так, песня прозвучала, слушаем пока в ноутбуке. Вадим пишет, Зухеровне привет. Так, что там еще? Антоха написал, неплохо. Илюха пишет, отличный коллектив, очень хороший альбом у них. Вышел только что, всем рекомендую. Генка написал, респект. Что там? Илюха пишет, вот голос, все хорошо, текст отличный. Валюха пишет, в общем, нормально. То есть, собственно, всем все. Вот, и Серега Онский потянул. Ну, давайте, бухнем, давайте. Ладно, уломали. Уломали, алкаши. Вот, давайте бахнем. Вот, Леха Козарезов пишет, отлично. Костик тоже решил, вот, вот так вот я и спаиваю всю страну. Давайте включим еще раз на повтор синего робота и под него бахнем. Вот, собственно, «Пепельный свет» мне понравился. Непонятно только, почему они игнорят неформатку. Ну, видимо, как-то очень, наверное, известные. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас «Круто вокруг». Это так группа называется. «Круто вокруг».
Песня называется «Новогодняя», и про себя написали следующее. Панк-рок с честной поэзией, пусть же 2021 год подарит всем нам настоящие и добрые чудеса. Вот, собственно, и все, что написано. Не написано откуда, не написано зачем и почему, поэтому просто ставим, слушаем. Круто вокруг, новогодняя, поехали. Ну, а мы сейчас за эфиром как раз прямо на видосе и бабахнем. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер. 22.02 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Только что у нас отзвучала группа «Круто вокруг». Песня новогодняя. Так я и не понял, откуда они. Вот Леха пишет: завтра, может, у Олега увидимся на рок-волне. Вот. И передает Леха: «Круто вокругу, привет от Лиссабона 89». Вот. Вы, кстати, в курсе, что Олежек закрывает охоту сборник? Все, не будет больше охоты. Сейчас вот мы с ним до сотой догоним. Не, ну как бы бомбардировка-то будет, потому что релизы-то они все равно какие-то делают. Типография-то у него не закрывается. Вот. Но как бы решил он завязать с охотой. Поэтому останется только сборник от неформатного радио «Грани». С одной стороны, конечно, здорово, что мы будем одни. А с другой стороны, ну, конечно, жалко. Охота — это ж целая эпоха. Вы представляете, сотый выпуск. То есть это, ну, лет, наверное, 15-20. Я уж не знаю, сколько он с этим возился, но регулярно делал. Так, Зухерова пишет: песня хороша слушать на фоне во время застолья, но что-то голос грустноват. Не верится, что человек правда верит в этот самый праздник. Вот, мы только что выяснили, что Зухерова слушает радио, и он не... Зухерова не смотрит видос. Поэтому я еще раз задаю вопрос уже в радио. Зухерова, вас ждать или не ждать? Потому что мне надо тогда буль-буль заряжать, чтобы нагнать что-то к вашему приезду. Вот. Это было лирическое отступление. Но у меня кальвадос стоит неперегнанный. Надо его догнать. Вот. Олегу неохота. Да, Олегу уже неохота. Но он так и написал, что он делал он это все играючи. И вот наигрался. Вот. Илюха пишет: охота будет продолжаться. Но она будет уже, видимо, продолжаться в рамках граней. Так, ладно, что там? Давайте уже все-таки вернемся к песне. Вы пьете, а я слова слушаю песни. Лучше бы я бухал. Вот, побереги зятя. Завтра, это я уже читал. Чтоб я так пил, Натаха пишет. Ну а что тут пить-то, господи, на самом деле? Ну, народу-то всегда много. Народу всегда много, все приходят. Так, надо, кстати, обновить. На видосе все нормально. Скачет, как положено. Так, жаль, хороший был шанс для независимых музыкантов. Так я же и говорю, что вот еще у вас же остались грани. У вас же остались грани от неформатного радио, поэтому все хорошо. История просто продолжается. Просто в другой обертке теперь это все будет. Так, что там еще? Прикольные парни. Натаха написала прям как классно после труда, тяжелого дня бабахнуть. Вот. Так, у меня свет отключили, сижу как ежик в тумане, поэтому мобильный интернет, видеоэфир не тянет. Мы приедем, ждите. Ну все, понятно, надо заряжать самогонный аппарат. Ты мне дату напиши, ну, не в паблик, а в личку, чтобы мне знать, к какому числу уже кальвадос был, чтобы готов. Вот, ладно. Что там еще? Немного не шарю в течениях панка, но это нравится, звучит. Илюха вот пишет: это поп-панк, в любом случае мелодично, Валюхе понравилось. Слишком гладенько для панка, Генка Пино. Я как бы тоже сомневаюсь, что это панк, это прям вот, ну, вообще не панк. Панк-рок с честной поэзией написано у ребят, но это не панк, это прям вот что-то я... Ну, это ближе даже к эстраде, наверное. Прям вот еще чуть-чуть, и Юра Шатунов вылезет у меня из мониторов и будет со мной чокаться. Он это запросто, он всегда это делает. Вот. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Метаноия. Сейчас мы сразу бабахнем «Круто вокруг», чтобы мне тут не путаться. «Солнце в песочнице» называется трек, и, собственно, читаю сопроводиловку. Появление цикла песен «Чистые дни» не планировалось, и именно поэтому все получилось неожиданно, быстро, на одном дыхании. Все песни были написаны за короткий отрезок времени в начале 2020 года, и в апреле уже началась запись на студии. «Солнце в песочнице» — один из треков нового альбома. «Метаноя» приглашает слушателя в свой
Magic Mystery Tour в свою сказку, в свою светлую грусть, ставшую уже фирменным знаком песен последних лет. Вот, собственно, что у них написано. Ставим, слушаем. Метаноя. Город я так и не понял. Нет, тут нигде город не упоминается. Но мне кажется, Питер. Почему-то вот у меня метаноя ассоциируется с Питером. Я где-то уже видал это название. Ну, поправьте меня, если я не прав. Может быть, такое запросто. Солнце в песочнице. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

А итак, друзья, 22:12 на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. Вы слушаете программу «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас треки от компании «Бомба Питер». И, собственно, 8 штук их уже отзвучало. Так, только что мы слушали «Метаною», «Солнце в песочнице». Мне понравилось. Но вот почему-то Антоха нам написал, что уже она звучала у нас в какой-то из бомбардировок. Слушай, я не помню, я бы, наверное, ее запомнил. Вот, и Илюха пишет, что «Метаноя», да, это Питер. Я угадал. Я угадал, что «Метаноя» — это Питер. Вот, ребенок мне тут шлет фотки в Дискорд. Романтичный. Напиши мне, дрянь, когда вас ждать. Вот, чтобы я успел нагнать. Так, Вадим пишет: настроение песни нравится, уже в наушниках слушаю. Так, Илюха написал: отличная песня и труба обалденная. Генка пишет: бас блюзовый, хорошо звучит. Валюха пишет: неплохо. Так, что там еще? Песня вполне себе, Антоха написал. Так, Дискорд отчитал. Перебираемся во ВКонтакт и в Тутуб. Вот, так, Питер, вот да, мне Леха написал Питер. Жаль, хороший был шанс для независимых музыкантов. А это же я уже читал все, да? Вот, Серега пишет: клево, клево. Так, и все. А, вот, Кас написал: честная песня, без выгибонов, тем она и хороша. Вот. Не то грусть, написал Леха. Я не понял, что это. Вот это что за выкрик был? Не то грусть. Я не понял, честно, не понял даже. Вот прям вот вообще не понял, что это было. Давай уже это, не грусти. Все будет хорошо. Зухер выгонит кальвадос. Вот, 30-го. Я понял. Все, ребенок, я понял. Ну, мне просто к концу месяца надо нагнать кальвадос. Я понял. У меня в распоряжении неделя. Так. Собственно, все. Все комментарии зачитал. Давайте двигаться дальше. Далее у нас Илья Берман. «Тысяча и одна рифма к слову «метель» ожидает вас в новом треке Ильи Бермана «Весна». И не только. Сингл приятен своим развитием и возможностью создать в голове картинку, даже целый фильм. Все начинается с приятной почти акапелла части, сопровождающейся забавным банджо, похожим на весенние капли или ручейки. Далее к веселью подключаются ударные, пародирующие звуки оживающего города. Ну, а чем все закончится, вы узнаете, когда послушаете. Вот, ну, такое предисловие к песне я первый раз читаю, честно скажу. Итак, Илья Берман, «Весна», город опять не написан, но мне кажется, что это опять Питер. Почему-то мне так кажется. Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете, я читаю.

Итак, друзья, 22:19:47 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Банжо Софт, пишет Серега. Для панка очень серьезно. Аукционка какая-то. Так, Леха написал: для угара отлично. Бобби Макферл. Бобби Макферл. Слушай, я плохо знаком с Бобби. Бобби, он мальчиком был, он деньги копил. Вот это я помню. Для меня вот Бобби это тот, кто деньги копил. Так, Либретто, Ржач пишут. Вот что там еще? Конечно, надо хотя бы демки для оценки. Это вот Андрюха пишет коммент, это я за эфиром писал, что вот, ну, как бы я такие треки считаю экспериментальными, да. Периодически у меня что-то такое вылезает там, ну, как бы я могу это там на концерте сыграть, могу. Чисто вот, ну, так вот, чтобы отвлечься, да. Могу какой-то там видос записать, опять же, самбля без ансамбля. Но чтобы публиковать как-то вот это, я не знаю, надо это... Это же одноразовые вещи, в принципе, послушал, улыбнулся и забыл. Все, второй раз точно уже не будешь слушать. Вот, Андрюха пишет, конечно, надо публиковать хотя бы демки для оценки. Ну, так демки я, ну, я про видосы и говорю, это же та же самая демка, да? Так, Генка пишет, ведь когда-то не было соцсетей, только в семье знали, что ты придурок. Да нет, Ген, ну зря ты так, что ты прям очень... субъективно подошел к вопросу. Это, как тебе сказать, Степ достаточно такой интересный Степ, и он нужен для саморазвития, даже он нужен. А попробуй вот сделай вот это сам. Это же прикольно, это рабочий процесс. Как бы это ни звучало там для большинства, да, но для тебя лично, для себя это творческий процесс, это работа над треком, это надо сделать, это надо придумать, это надо подогнать все. Нет, это здорово, это надо делать, но я удивился в плане того, что надо ли это публиковать. Вот, я там согласен какой-то там, ну, видосик записал стебный, чисто вот сел, сыграл вот это все и выкинул просто видосом, вот посмотрите, как я тут подурачился, и все, а вот публиковать, ну, не знаю, надо ли. Вот, Серега пишет, это не Степ, он так видит, это же здорово, клево, чувак творит. Вот, ну не знаю, я просто с творчеством Ильи не знаком. Вот, поэтому, может, у него все треки такие, ну, по крайней мере, я свое мнение сказал, да, то есть я говорю, что у меня периодически что-то такое всплывает, но я это как бы не публикую, да, я там могу выложить видюху, просто показать, вот смотрите, ребята, я тут поэкспериментировал. Мы же не форматные, так мы же не против. Я наоборот говорю, что я не против таких вещей, это интересно, но это просто одноразовые вещи. Ну, как бы послушал и забыл, все. Вот. Вадим пишет, рыжая, может быть, осень, весна, она зеленая. Так, Зухеровна пишет, мантры какие-то прям, хоть чуть-чуть разнообразия яркого припева не хватает. Генка пишет, это называется музыкальный беспредел. Так, Антоха пишет, я ни хрена не понял, но песня вызывает улыбку. Пойдут частушки бабкой, поют частушки бабки-ёшки. Слова не понимаю, лала. Нет, я, знаешь, какое слово? Спаниель доел форель. А, не доел форель, спаниель. Вот я просто возненавидел этого спаниеля, думаю, ни хрена себе, какой зажратый спаниель. Вот, рыжая, бесстыжая, но не весна, Женек пишет. Генка пишет, запутался в словах, загрыз бы остатками зубов. Вот, Илюха пишет про Илюху, который отзвучал только что. Пишет, Илья из Питера, он замечательный художник, банджо здесь очень радует. Вот, то есть я опять угадал, смотрите, я опять угадал. Так, далее. Ну и, собственно, все. Далее пошли упражняться в глумах. Ну и глумитесь дальше, господа. Вот, я, собственно, доел, закуриваю и объявляю следующего, понимаешь, участника программы. Группа «Гвозди». Группа «Гвозди», трек называется по-английски, и читаю сопроводиловку. Группа «Гвозди» создана студентами московских вузов,
в 2006 году. В начале своей творческой карьеры ребята работали с тяжелыми концептуальными образами, но к 2008 году пришло осознание и решимость делать песни о простых вещах. О чувствах между парнями и девушками, переживаниях при расставаниях и радостях новых встреч и отношений. В стилевом плане ребята перестали скрывать смыслы за сложными гармоническими и композиционными приемами, а наоборот использовали простые сочетаемые решения. Но однако вот в эписаловах они прям очень сложные придумывают, дряни какие-то. Вот, в 2008 году группа дебютировала в рамках телешоу «СТС зажигает суперзвезду 2». Вот, и, собственно, что там, к концу 2018 года был записан, а в 2019 году издан альбом «Гвоздей. Все, что в тебе». «Все, что тебе», включающий старые треки в новом осмыслении группы. Вот так вот, много букв. Итак, «Гвозди», ну, я так понял, город Москва, трек называется по-английски. Поехали, ставим, слушаем, вы комментите, я читаю.

А итак, друзья, 22-29 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Мы тут за эфиром, во-первых, у нас Юрец нарисовался. Привет, Юрка. Вот, спрашивает, чё я такой грустный? Не, я не грустный, я абсолютно нормальный. Я не выспатый. Я сейчас как раз нахожусь в процессе большого отбора. Я днем работаю, по ночам я слушаю музыкантов, потому что мне к выходным надо уже обновить плейлисты и запустить 3 канала, которые молчат. Вот. Я просто маленечко уставший, но это не страшно. Вот, Андрюха спросил, шепеляет или сведение такое. Я специально сделал погромче и послушал. Нет, он не шепеляет, там немножечко не доработал звукорежиссер с десером. Да, есть такая штучка, которая вот эти шипящие подрезает. Вот, пропустил немножечко. И как бы это вина звукаря. Так, банально, пишет Леха, ни о чем. Что тут еще у нас? Тут все. Захожу в Дискорд, смотрю, что там. Там у нас прям вот, о боже мой, да всем насрать. Это про описание. Антоха написал, ничего так. Звездец вселенского масштаба. Валентинка пишет, хорошо звучит. Как-то вот, как-то разделились сильно люди во мнениях. Но вот я вам скажу честно, я слушал... Ну, я же слова не слушаю, поэтому мне как-то проще ориентироваться. Я слушал чисто аранжировку, всю вот как оно звучит в целом. В целом мне понравилось. Так, Зухера напишет, для уровня ребят из вузов нормально. Круто, когда парни выражают свои чувства. Вот, ну, опять же, видите, тут все на слова цепляются.

Так, Серега пишет, там аккорд в припеве неправильный. Я б ярче сделал, а вообще молодцы. Вот, что там еще у нас? Про носки самое то, что вот из всего... Кассу, короче, из всего сегодняшнего эфира понравилось больше всего про носки. Вот, ну, как сказать, музыкантам у них была возможность услышать мнение людей, да? Я его зачитал, озвучил. Кому-то сказал даже еще и свое мнение. Как бы для них польза, они вас услышали. Для вас польза, вы их услышали, да? Вы что-то новенькое услышали, у вас появилась возможность поязвить, потренироваться вот в скобезностях, да, кому-то, может, что-то даже и понравилось. Поэтому, как бы, все прошло на пользу. Все прошло на пользу. Все сделали выводы, которые вот кому какие нужны были. Вот, я считаю, все было хорошо. Я вообще сборники от Бомбы Питер частенько, я прям боюсь их включать. Вот, и я ожидал, что будет все очень плохо, но нет, вот прям вот все вполне себе даже достойно отзвучало. Даже никто сегодня меня прям не возмутил до безобразия. Это прям вот хороший показатель. Просто был большой перерыв у нас в Бомба Питер, и Дашка, видимо, решила сегодня психику нашу не травмировать и прислала что-то более-менее удобоваримое. Вот, собственно, что хочу сказать. Ребят, услышимся мы с вами. Так, ну давайте по этой программе. Давайте по этой программе голосование за эту программу. Запись этого эфира появится на сайте Неформатного радио в четверг. В четверг поздно ночью. В четверг поздно ночью. Ссылочка на голосовалку, на запись эфира будет у нас в группе во ВКонтакте Неформатное радио. Поэтому обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не просрать момент. Вот, альтернативное голосование точно так же будет 2 недели работать. Вот, оно не обязательное, но если появится желание, я посмотрю на активность в альтернативном голосовании и придумаю, соответственно, полезные, хорошие призы для музыкантов, если там будет активность. Ну, конечно же, они будут связаны с радио. Вот, что далее? Что далее? Далее говорю вам, что услышимся мы с вами завтра в рамках программы «Неформатный миксер». Кто у нас там будет завтра, я еще не знаю. Буквально сегодня, вот, наверное, сейчас усядусь и буду выбирать. Но уже точно знаю, что завтра мы услышим Серегу Онского. Вот. И, ну, потому что у него вино простаивает. И надо его как-то подогреть в этом деле, чтобы он прям вот допил его. Допил его завтра. Вот, ну и, собственно, все. Ребят, не болейте, любите друг друга. Услышимся завтра в 21:00. Всем говорю счастливо. Всем говорю пока. Отключаюсь, после меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Услышимся завтра.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В общем, есть такой британский коллективчик, называется он Манго Джерри. Так вот, стиль, в котором играют люди, называется скифл. Это стиль, в котором начинали играть Битлз. Короче, музон, из которого началась вся европопа и рок-культура. С одной стороны, это блюз, с другой стороны, скифу. Рэй Дорсет, основатель Манго Джерри, начал музыкальную карьеру еще в 1957 году, когда впервые собрал свой первый коллективчик The Blue Moon Skiffle Group. Потом он еще поиграл в 8 командах, пока в 68-м не собрал Манго Джерри. Заполучив контракт с Prey Records, квартет отправился в студию и начал готовить дебютный альбом. А в качестве первого сингла музыканты захотели выпустить Mighty Man. Но эта песня очутилась на второй стороне пластинки, а первую по настоянию продюсера отдали In the Summertime. И, как оказалось, этот хит разошелся 23-миллионным тиражом. А Манго Джерри — единственные, кто катанулись по всем странам Восточной Европы в 70-х годах. Слушаем хитяру начала 1970 года «In the Summertime».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи.
0: А-а-а. Песню.
1: Улетела.
3: Неформатное радио.
4: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Не подумайте, друзья, будто бы я пьяный. В голове моей сейчас полный марафет. Но похитили меня инопланетяны, и поэтому меня с вами больше нет. Но похитили меня инопланетяны, и поэтому меня с вами больше нет. Ты не думай, не торчу никуда.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Не о чем грустить. В жизни не случилось ничего такого, что не позабыть. Ничего хорошего, ничего плохого, не о чем жалеть.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Спасибо.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Бэйла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной.

не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной, а море, море, море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учесть честь чад ночей. А мне бы облаком из далека далеко, а мне бы облаком, облаком. Спешить, спешить,

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу я к свою к историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам и говорил, купил запись Creedence с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально заслушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печать. Hey, baby, jump over here.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первые 20-ки Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

вдвоем на кухне, в тонких пальцах сжимая чашки. Потолок собирался рухнуть вместе с крышей многоэтажки. Дым клубился в дверном проеме, пахло гарью, кружился пепел, и надрывно хрипел приемник в неказисто неровном темпе, в неказисто неровном темпе. Развалин. Думать, кажется, было поздно. За окном просыпался Таллин, жадно пьющий рассветный воздух.

искры, извиваясь в безумном танго. Пол качался, как будто

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол. А девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

только воскресить любовь. Вы просто в глаза посмотрите.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: слушайте на здоровье.
1: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

одной. И хочешь спи, хочешь пей, и хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в России.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом-то мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Гарольдец.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

хочется веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

Он вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря. Поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву клыки теплотрассы. Тайга отступает в истории мглу под натиском грозной финансовой массы. И люди звереют в своих городах, на желчи сходя в меблированных клетках. Здесь каждый второй с головой не в ладах, со смертью азартно играет в рулетку. Когда и какой кровопийца решил, что все, что простому двуногому надо, от силы 16 квадратных аршин, и то при особо удачном раскладе. Плодитесь! Плодитесь! Ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты! Куда? Для чего? До какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся! Будь в курсе! Сиди в соцсетях! Достигни успеха! Будь вечно на связи! В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови, психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит, тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. И как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник лентяй. И не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла. В рабочее кресло уселся удобно. Направил на вход злое око ствола. От страхов, долгов и морали свободны. Вот лиц зажужжал. Долго ждать не пришлось. Потом голоса и шаги в коридоре. Решимость и ярость пронзили насквозь. Хлебнул он еще и затвор передернул. Не тратя на глупые выкрики слов, смеясь, как над свежей забористой шуткой, палил по начальству, что портило кровь. Коллегам, охранникам и секретуткам слетелись менты, МЧС и ОМОН. Закрыли для выхода двери и окна, прогнали зевак, отцепили район. Момент сторожат для захвата пригодный. Но штурма стрелок дожидаться не стал. Средь крови и трупов расправился гордо. Последний патрон он в патронник дослал. И черное дуло упер в подбородок. 15 убитых и раненых 5. Итог этой будничной офисной бойни. И стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней.